0: То, что у нас происходит прямо сейчас, об этом и поют Филатов Карас и Денис Ферст. Sweet Summer Nights. Пока еще summer. Да, 20 августа на календаре. Миша Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед по хитам на Европе+. Плюс. Эминем и Рианна ждут нас с треком Love The Way You Lie. Сразу после Мичико, Диджей Гожа, Джейсон Дерула и Мелоди. Летим вперед.
1: Лучший старт КДДК Бамбалео. Мощный взлет Аве Meet Me in the Dark. Номер один Южель Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Ну да, сейчас слова «Meet me in the dark» в песне «Эйв» будут абсолютно к месту, потому что, ну, раньше начинает уже темнеть. Помню, ближе к 4 утра уже как будто бы было и светло в столице, а сейчас уже нет. Сейчас уже к концу августа, ночь берет, так скажем, верх. Да, уже темно за окном, а раньше такого не было. Поэтому встретимся в темноте. 3.34 в столице, больше хитов впереди, Шерон Мендес и Камила Кабельо, впереди «Сеньорита», также «Beautiful Places», послушаем Тиесто и Бриана Грейс в твоих динамиках.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Рассказываю, что будем слушать в ближайшие полчаса. Шакира и Burna Boy. Дай-дай, совсем скоро. До футбольного гимна Феликс Ян и Жасмин Томпсон «Ain't Nobody». Ну и еще ранее «Ever Since You Left Me» French Montana и Max B.
3: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more show.
2: Весь этот стиль послушаем в следующем часе. В финале этого «Plan B» 60 и также «Action» серой Миша Миллер «Don't Leave».

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Атмосферная работа Дати, Take Me There на радио номер один в России. 4:19 уже в Москве. Мы плавно приближаемся к этому утру. Уже мы даже в нем, да, одной ногой, скажем так. Те, кто уже проснулся, молодцы. Меня зовут Миша Зайцев. Двигаемся вперед. Алиф Арбен и Ренни Миллер ожидают нас на горизонте. Body Talk сразу после Get Busy от Annabelle England.

0: You, до этого Stay, Lenny и Callum Scott появятся. Ни в коем случае не пропускай.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: наши пламенные сердца будут колотиться далее в такт хитам Европа Плюс. Баста и моя Мишель только что. Меня зовут Миша Зайцев, 4.49 в столице. Просыпаемся и танцуем под Shook Babies в финале этого часа Stronger. Сразу после Supernova Love, Айф и Дэвид Гетта.
1: Европа Плюс, радио номер один в России. А ты, радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа, день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

0: крутой подъем.
1: Заряжаем чашки для кофе. Готовимся на старт прекрасного, чудесного четверга. И мы его открываем вместе с крутым подъемом на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Рад приветствовать всех, всех, всех. Пока Вэл и Вики спят прекрасно себе, в бригадовую еще не началась. Здесь я с тобой. У меня есть подарки. У меня есть классное настроение. У меня есть информация, которая, ну, я не знаю, будет ли она тебе полезна. Сегодня Всемирный день лени. Да, 20 августа 2026 года. Отмечаем, сегодня официально разрешено долго отвечать друг другу на сообщения, да, долго вставать с кровати, вообще, может быть, даже чего-то не делать. Есть повод, есть оправдание, поэтому сегодня двигаемся на спокойном. Да, какой у нас план на ближайшее время? Игра Hit to Go в этом часе обязательно состоится. Это означает, что в один из хитов я спрятал сигнал крутого подъема. Если ты его лениво вдруг на диване сидя услышишь, что можешь потом через полчасика лениво набрать номер телефона, да, дозвониться, я скажу, какой, если ты до сих пор не знаешь об этом, ближе к игре, да, и все, и сказать мне, что это была за песня, и забрать классный подарочек Шопер от Европы Плюс. Да, гороскоп впереди. Хиты впереди, Мадонна и Мартин Гаррикс, уже совсем скоро Bizarre, также послушаем Alibi, да, Севладзе и Teddy Swims, прямо сейчас, Mr. Know It All, делай громче, открываем этот день.
2: Крутой подъем.
0: Подъем.
2: На Европе.

0: крутой подъем.
1: Loudly crying face, что означает громко плачущее лицо. Это смайлик так называется, я думаю, вы его прекрасно знаете. Такой желтый плачущий, у него слезы рекой льются, и открытый такой рот. В общем, он стал самым популярным эмодзи. В 2025 году сообщили исследователи. Он обошел смеющиеся смайлики, потому что зумеры считают их устаревшими. То есть, не стоит, да, сразу переживать и думать о том, что люди стали больше плакать в чат. Наоборот, люди стали больше смеяться, а просто плачущий смайлик, он плачет от смеха. Да, сильнее всех за год выросло использование розы. Им заменяют разбитое сердечко. Подростки также ставят огонек там, где старшие поколения выбирают символ 100. Красный такой, красная цифра подчеркнутая, как 100%, да. И сложенные ладони вместо пальцев вверх. Вот так вот. В общем, плачущий смайлик самый популярный, потому что люди смеются, плачут от смеха. Вот так. Так что не отчаиваемся, все хорошо. Мы продолжаем радоваться и веселиться в наших чатах. Это замечательно, это прекрасно. Больше китов впереди. Кайгу появится уже совсем скоро. Stole the show сразу после Ларин. Warning Signs. Ну и я напомню, что мы ищем сигнал крутого подъема в треках на Европе Плюс, чтобы потом в Hit to Go позвонить, ответить мне, сказать, в какой песне был спрятан сигнал и забрать классный шопер от Европа Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Two Stepping, Diplo, Adrian Nunez здесь на радио номер один в России. Мы уже постепенно просыпаемся. 5:20 столица. Я рад тебя будить. Если у меня это получается, то хорошо. Если нет, ну приятных снов. Приятных снов. It's my life впереди. Вот с Bon Jovi-то мы точно проснемся. Также Медуза и Генри Камомил. Ждем Don't Wanna Go Home. Ну и до гороскопа осталось всего ничего. Не пропусти.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
8: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей. Они же вас на самом деле не устраивают. Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей. Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность. Водолеи, будьте готовы признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях. Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом. Вот что говорят звезды. Впереди игра Hit to Go сразу после Another и 54 Ultra Talk to You. Сей и Кайли Минок тоже успеют появиться. Dance Alone прямо сейчас.

0: 54 Ultra, Talk to You на радио номер 1 в России, 5:35 уже в Москве, 7456565, код Москвы 495. Что это я произнес за магические цифры? Это те цифры, которые ты сейчас должен набрать на своем телефоне, чтобы ко мне сюда дозвониться, сказать, в какой песне был спрятан сигнал крутого подъема и забрать классный шопер от Европа Плюс. 7456565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
10: Крутой подъем!

0: Plus. Hit to go.
1: Кому мы сегодня дарим классный шопер от Европы Плюс? Возможно, его заберет Марина. Марин, привет тебе.
2: Привет, привет.
1: Ну что, 20 августа сегодня, Всемирный день лени, World Laziness Day. Марин, опиши, пожалуйста, вот свой идеальный ленивый день. Это вот он у тебя как выглядит? Такие вообще есть?
2: Ну, да, бывают такие ленивые дни на диване.
1: Так, на диване в основном.
2: Ляжешь на диван, включишь телевизор и наслаждаешься жизнью.
1: Окей, шикарно. То есть диван с телевизором, ну, красота, красота. А много ли их у тебя присутствует в жизни? Таких прекрасных.
2: Чего? Дней телевизоров?
1: Дней. Вот дней, когда есть диван,
2: нет,
1: телевизор. Немного. К сожалению, да, я чувствую сожаление. К сожалению, не знаю. Я вот сейчас думаю про себя. У меня, наверное, я лежу на кровати, да, что-то лежу в одной позе, в другой, хожу, ем, смотрю сериалы. Вот у меня, наверное, тоже вот что-то похожее. Да, у меня тоже не так много, к сожалению, таких денечков бывает, но когда случается, это, конечно, отдушина, когда можно отдохнуть от всего, что от рутины, от какой-то работы. Я, честно признаюсь, люблю такое, хотя у нас культ у современной молодежи, знаешь, достигаторство. Сейчас все идут что-то вот вершить дела, какие-то карьера, все остальное. А как же ленивый день? Он должен быть в жизни каждого из нас, я считаю. Ну хорошо, Марин, замечательно. Будем играть в Hit to Go. Если назовешь мне песню, в котором был спрятан сигнал крутого подъема, шопер твой. Готова?
2: Готов.
1: Окей, у нас два варианта есть для тебя. Я их поставлю. Возможно, я спрятал сигнал в песню, которая называется Warning Signs от красотки Ларин. А может это Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Камомилл. Оба трека зажигательные, но сигнал крутого подъема был только в одном из них сегодня. В каком, Марина?
2: Мне нравится первая песня.
1: Мне тоже.
2: Зажигательная.
1: Мне тоже первая. Ларин вообще очень талантливая певица. И Warning Signs — отличная песня. И действительно, именно в ней был спрятан сигнал сегодня, да.
2: Ура.
1: Марин, абсолютно верно, конечно. Классный шопер от Европа Плюс отправляется прямиком к тебе в руки. И эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Желаю суперского настроения. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
1: Впереди Джон Сами, Devolt и Julia Church, Shades of Blue. Сразу после Music Sounds, Fastboy. Делай громче.

0: С вами The Vault и Julia Church, Shades of Blue на радио номер 1 в России. 5.50 уже в Москве. Движемся к финалу этого часа. Алекс Гаудиньо нас там поджидает. Watch out! Сразу после Оливии Дин. Man I Need. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
19: Вот это ухватит!
20: Ура! Купила! Мое!
21: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: Watch out! Да, смотри, внимательно! Алекс Гаудиньо здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, летим вперед!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером. That's

0: столица, 6 утра. А вот и Павел Беседин пришел, новости нам принес. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Сразу вопрос.
0: Что там?
1: Помнишь, вот ты когда был маленький, ходил в школу?
0: Был такое время.
1: В младших классах. Какой самый сложный урок для тебя был?
0: Оу, так, все, что связано с математикой, честно говоря. Я считать не умел, и по сей день у меня с этим проблемы, Паш.
1: Но ты, значит, подтверждаешь статистику. Назван самый сложный предмет для учеников младших классов. И это, ты не поверишь...
0: Математика.
1: Да.
0: Конечно.
1: Согласно шкале санитарных правил и норм, труднее всего современным школьникам дается как раз математика. Ей поставили 8 баллов. На втором месте оказался русский язык. Дальше идут иностранные языки, которые набрали 7 баллов. На третьем месте по сложности информатика и окружающий мир. Затем идет литературное чтение. А самыми простыми для российских школьников оказались физическая культура, технология, изобразительное искусство и музыка.
0: Красота. И по сей день, честно говоря, ничего особенного не изменилось. Я до сих пор не умею считать. И когда я смотрю, я открываю, Паш, вот эти учебники сейчас по математике за второй класс, читаю задания, и вот то ли я настолько глупый человек, то ли сейчас все младшеклассники невероятно умные, там просто... Там не вот это, было 5 груш у Вани, а то он отдал, сколько груш у Вани осталось. Я к таким заданиям привык. Там сейчас уже какие-то, я не знаю, там уже буквы, там не только цифры.
1: Буквы?
0: Да, уже...
1: В математике?
0: Да, да.
1: Это отвратительно.
0: Б, С, я думаю, вы что, мы здесь на каком предмете находимся?
1: Да.
0: Так что это все не просто так.
1: В общем, школьникам младших классов удачи.
0: И респект.
1: Да. Тем временем новый ГОСТ утвердили в России. РИА Новости сообщает, что это государственный стандарт на сдобные булочки. Изделия должны соответствовать требованиям к вкусу и аромату, быть без посторонних привкусов и запахов, с пропеченным и невлажным мякишем, кроме, конечно, увлажненного слоя основы для изделий с начинкой. К такой продукции относятся плюшки, булочки, ватрушки, крендели, бриоши и другие виды выпечки. ГОСТ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, но сейчас его можно применять добровольно.
0: Я не могу, Паш, слушать такие вещи. Плюшки, пончики, ватрушки. Это вообще можно так, я не знаю, своих подруг называть. Ну, потому что они сладкие.
1: Конечно, конечно.
0: Да.
1: Ну, еще немножко милоты.
0: Так.
1: Каждый шестой россиянин заводит питомца после просмотра фильма о животных.
0: Ну, конечно.
1: При этом чаще всего такое кино и такие сериалы вызывают у зрителей умиление. Еще 46% опрошенных испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев и почти столько же сочувствия. Сильнее всего изменить отношение к животным или задуматься о собственном питомце респондентов заставили такие фильмы, как «Хатико», «Бетховен», «Белый Бим», «Черное ухо», «Король лев», «101 далматинец», «Марли» и «Я».
0: Ты сейчас, Паш, рассказываешь, и я вспоминаю, что я в детстве вообще после каждого фильма выходил другим человеком. Я когда «Человека-паука» смотрел, я выбегал и вот так паутину пускал. Там, не для меня не только животных я хотел заводить, а я в целом брал характер персонажа, примерял его на себя и все. Но все наши животные у нас были не из-за фильмов, а просто всегда как будто бы были. Вот, поэтому...
1: Передаем привет Альбусу.
0: О, да, мой мейн-кун сейчас спит на моей кровати. Да, сегодня меня лапой вот так вот по лицу разбудил.
1: Миш, ну давай сейчас что-нибудь не для Альбуса, а для нас.
0: Хорошо, для нас. Temper City, Self-Aware сразу после CoCap Got You, а прямо сейчас Эбон. Hello, в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: романтичных видео в интернете по Tempor City я уже встретил за последний месяц. Я даже не смогу посчитать, даже примерную цифру назвать. I wish that I could lie, self-aware. Здесь, на Европе Плюс, только что. Впереди больше хитов, больше музыки. Игра, черт возьми, состоится тоже в этом часе. Так что не пропускай, есть шанс забрать классную термобутылку от нас специально для тебя. От нашего стола к вашему она отправится, если ты сумеешь одержать победу. Джей Шон впереди с треком Ride It, также Sad Girls. Ожидаем прямо через мгновение Биби Рекса и Дэвид Гетта на Европе Плюс.
1: Крутой подъем.

0: когда берешь дорогого человека для тебя, отправляешься куда-нибудь на природу, в горы, и там время действительно замедляется. Но не только время, но и интернет тоже замедляется в горах или где-нибудь на озере. И у меня есть чем помочь тебе в таких ситуациях, потому что если ты пропустил наше шоу, например, шоу, радиоактивное шоу «Rush», да, или подкаст «Личка», или что-нибудь еще, у нас есть приложение. Гениальная подводка от того, как замедляется время и интернет. В общем, новое приложение «Европа Плюс» — «Радио Хаб». Можно слушать офлайн. Скачивай подкасты любимых программ в нашем новом приложении. Да, слушай где угодно, в самолете, в горах, в дороге. Все бесплатно, все без регистрации. Обязательно мы тебя там ждем. Прямая трансляция здесь, в студии, тоже там есть. В общем, все для тебя. Обязательно. Вперед. Прямо сейчас. Пока есть такая возможность. Потом, когда уже в горах с любимым человеком интернет не будет, а захочется послушать «Личку», уже не будет такой возможности, поэтому вперед. The Second Voice впереди. Let Me Be сразу после Next Summer. Дамиан Дэвид. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Реклама.
2: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54 71 98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под глазами Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» — это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
16: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Время поговорить о советах вселенной на этот день. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам не помешает. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей. Они же вас на самом деле не устраивают. Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести сейчас. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы.

0: Под эти Sweet Summer Nights от Филатов Гаррис и Денис Ферст, под эти сладкие летние ночи, говорю тебе, что есть шанс забрать классную термобутылку прямо здесь, прямо в это мгновение. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, будем играть в чарт. Возьми 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 5357.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Чарт возьми.
1: Ну что, с кем мы сегодня играем в Чарт возьми? Судя по всему, с Константином. Кость, привет.
2: Доброе утро, Европа Плюс.
1: Доброе. Сегодня Международный день лени, 20 августа. Поэтому я хочу тебя спросить, твой ленивый день — это какой день? Как он выглядит? Опиши его, пожалуйста.
2: Ленивый день — это вставать в 5.30 утра на работу.
1: Это ленивый.
2: Собираться и в 6 уже выезжать.
1: Кость, это ленивый день, по-твоему? В 5.30 утра, когда ты встаешь? Вот это у тебя ленивый день, неплохой, я тебе скажу. Обычно ленивый день, знаешь, начинается в 12, нет?
2: Ну, вот как-то так.
1: Ну, хорошо, подожди, стой. Ну, а что ты делаешь в ленивый день? Ты все-таки работаешь, получается?
2: Ну, да, работаю.
1: Хорошо. А бывают дни, когда ты, ну, ничего не делаешь, например?
2: К счастью, нет.
1: К счастью, нет. Слушай, ну, ты достаточно продуктивный человек, получается, Костя. Получается, все время идем... достигаем цели, зарабатываем деньги, живем яркую, красивую жизнь, что ли? Так?
2: Ну, стараемся, да.
1: Ну, это красота, это замечательно. Так и на самом деле, так и надо, Кость. Но я лично без ленивых дней не могу. Вот мне иногда нужно, чтобы меня никто не тревожил, я просто лежал какой-то период, потому что, ну, надо энергию восполнять. Иначе, если этого не случится, я в какой-то момент, ну, все, уже шарики за ролики поедут, как говорит один мой друг. Ну что, будем играть, черт возьми, сейчас. Я, значит, следующее правило. Я загадываю строчку чарта. Если отгадываешь, что за песня прямо в это мгновение на этой позиции, все классно, термобутылка в твоих руках. Готов?
2: Давайте попробуем.
1: Окей, строчка под номером 20. Что за песня в чарте Еврохит ТОП-40 на 20 месте прямо сейчас? Варианта у нас два. Это может быть «Моя Мишель».
3: На малиновой луне.
1: На обратной стороне. А может быть, это группа «Градусы» и трек «На ресницах». Из ребят на 20 месте. «Моя Мишель» или «Градусы»? Кость, как думаешь?
2: Ну, мне почему-то подсказывает интуиция, что это «Моя Мишель».
1: Слушай, ну, твоя интуиция, я тебе так скажу, судя по всему, ты вот, поскольку человек продуктивный, ты развиваешься, не стоишь на месте, ленивых дней у тебя нет, как мы выяснили, интуиция тоже прокачивается, да, поэтому, ну, это правильно абсолютно.
2: Ура!
1: Абсолютно правильно, конечно. «Моя Мишель» на 20 месте в чарте Еврохит ТОП-40 на «Малиновой луне». Кость, мои поздравления. Классная термобутылка
2: в Европа Плюс.
1: Да, в твоих руках, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Желаю так и не стоять на месте, двигаться вперед, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер один в России. Кость, пока-пока.
2: Спасибо, Европа Плюс, и вам успехов.
1: Благодарю. Мизмо послушаем уже вот-вот. Трек «Hello» сразу после «Dancing Feet» от Кайго и DNC.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Ну вот тебе и hello, да, вот тебе и hello, 6.50 столица, постепенно просыпаемся, говорим друг другу привет, да, и начинаем этот чудесный четверг вместе с хитами на Европа Плюс, и пригадаю уже через 10 минут, да, до этого Chandelier успеет прозвучать Сио, также Мухаммед Мадан и Араш вместе с Оунейтивом, Яла поставлю совсем-совсем скоро, делай громче.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На старт! Внимание! Школа!
7: В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
12: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на accountogeta.t2.ru.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россия начала импортировать бензин. Госдолг США установил новый рекорд. И россияне рассказали о предметах своей гордости. Далее о подробности. Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, одновременно с этим приняты нормативные акты, которые позволяют производить топливо низкого экологического класса. До этого Новак поручил усилить контроль над поставками топлива в регионе. Напомню, сейчас на заправках наблюдаются большие очереди. Некоторые продают только дизель, а многие АЗС стоят закрытыми. Перебои с топливом начались в мае, продолжаются до сих пор. Накануне сообщалось о том, что обеспечение АЗС топливом в России упало с 44 до 28%. Америка снова угрожает Тегерану. Президент США Дональд Трамп заявил о начале беспрецедентной экономической операции против Ирана. По словам Трампа, на такой шаг Вашингтон пошел после того, как Тегеран отказался заключить сделку. Нынешний хозяин американского Белого дома также пригрозил последствиями странам, которые поддерживают Исламскую Республику. Напомню, в последние недели стороны при участии посредников предпринимали попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта, но они не увенчались успехом. Тем временем госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это официальные данные американского Министерства финансов. Из этой суммы долговые обязательства перед населением и организациями составляют более 32 триллионов. В ведомстве при этом уточнили, что предел еще не достигнут. Максимальный уровень госдолга, установленный законом, составляет 41 триллион и 103 миллиарда долларов. В Международном валютном фонде уже предупредили, что госдолг США достигнет 140% ВВП уже к 2031 году. Россияне рассказали, какими местными товарами и региональными символами они гордятся больше всего. Чаще всего опрошенные называли продукты питания. Овощи и фрукты отметили 27% респондентов. Также россияне упомянули саратовский калач, байкальского омуля и тульские пряники. Результаты свежего исследования приводит РИА Новости. Помимо еды, респонденты отметили природные места и достопримечательности, а также локальные ремесла и сувениры, в их числе тульский самовар и оренбургский пуховый платок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 85 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 98 рублей и 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7:03 в Москве. Бригада У начинает свою работу. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Так, ну, давай, мы же все-таки в понедельник после старта нового сезона обсуждали внутри коллективчика, насколько искренне хватит батареи просыпаться в 4:30.
1: Батареи есть, но и почему-то вчера, когда я ложилась спать, я забыла, что сегодня четверг.
0: Планируется.
1: Ну что, уже закончилась неделя.
0: Трехдневочка?
1: Такая, ой, надо будильник поставить.
0: Интересно, хотел сказать, ну вот ты допутешествовалась в какую-то страну, где трехдневка, а этого нет нигде.
1: Ага.
0: Ну, хорошо, что пришла. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ты знаешь, предвосхищая момент, когда ты, ну, вдруг забудешься, не придешь, это будет ужасный день для всех нас.
1: Спасибо.
0: Это будет очень пресный эфир.
1: Хорошо, а ты уже устал вставать, просыпаться?
0: На удивление нет.
1: Еще нет.
0: С каждым днем все как-то бодрее
1: проще,
0: и бодрее.
1: Проще.
0: Да, да. Надо, наверное, к врачу сходить, это какой-то плохой знак. Типичные мысли миллениала. Все хорошо, но значит не все так хорошо.
1: Да, да, да.
0: Ну что ж, начнем. 3 часа совместного времяпрепровождения. И, как мы любим, впереди бригада Music Awards.

0: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, вот и ответ на вопрос, почему ты вчера забыла, что сегодня рабочий день. Сегодня отмечается День Лени.
1: О, День Лени, здравствуйте, добрый день, доброе утро.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну, кстати, я не могу назвать тебя ленивым человеком.
1: Спасибо, очень приятно.
0: Не-не-не, ты говоришь просто, как будто бы ты невоспитанная девчонка.
1: Не ленивая.
0: И тебе 13.
1: Ну, хорошо, а как надо говорить лениво?
0: Я не знаю. Мы люди, встающие так рано. А лени только слышали издалека. Но сегодня День Лени, поэтому номинация сегодня такая. Я не хочу, ну и немного английского, work today.
1: Ага.
0: Послушаем первый трек. Это Laurent Wolf, No Stress. I don't wanna work today. А против пицца и Зиверт. Залипательно.
2: Я не хочу работать.
0: Спасибо. Основную часть песни услышали? Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: For You, это Гарри Стайлс, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики.
1: Да.
0: А, можно, пожалуйста, тебя попросить вот тот конвертик с полочки?
1: Можно, можно. Угу. Достаю конверт, скрываю его.
0: А там победитель Бригады У Music Awards 66,4%. Лорент Вулф.
1: No stress.
0: Ну, как говорится, если переживаете, ну что, не переживайте. No stress.

0: Phantom и это Алок и Халид, бригадюн на Европе Плюс, 7.16 в Москве. Вики, да. Ты же понимаешь, что если бы на день рождения дарили не подарки, а информацию, то с тобой у нас буквально каждый день рождения.
1: Классно, да?
0: Да, будний день.
1: Угу.
0: Только будний. Что будет сегодня?
1: Сегодня я расскажу про продолжение легендарного мультика. А. Я уверена, что ты его тоже смотрел.
0: Да.
1: Не мог он обойти стороной.
0: Хорошо. А,
1: и очень необычный конкурс прошел в Италии.
0: Ну, подождем.
1: Ну, давай.
0: А потом послушаем и обсудим. Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба в Магнитогорске, 20 66 66.

0: Это Вайс, бригаде У на Европе Плюс, 7.22 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Сценарист и продюсер легендарного мультика «Эй, Арнольд». Mm. Ты смотрел? Mm. Ну, хоть пару серий.
0: Пару серий? Ты чего?
1: Ты что? Ты слышал, Леша обзывается.
0: А ты знала, да? Ну, ты это смотрела?
1: Конечно.
0: Да? Как зовут девочку, которая любила Арнольда?
1: Хельга.
0: Хорошо.
1: Она милая.
0: Как она его ласково называла?
1: Ревоголовый. Все?
0: Какая была самая выдающаяся часть Хельги?
1: Брови.
0: Да, все, проверка пройдена.
1: Да, проверка пройдена. Итак, в общем, сценарист и продюсер этого мультика подтвердил, что сейчас ведутся активные переговоры о возрождении мультсериала. Mm-hmm. Скорее всего, наши любимые герои станут чуть-чуть постарше, потому что кто спрашивал, они будут взрослые? Он говорит, нет, года два, может, прибавим им, потому что мы хотим увидеть их приключения в старшей школе.
0: Mm-hmm.
1: Мне кажется, это будет классно.
0: То есть они пошли не по пути сценария «Южного парка», где дети уже 25 лет. В четвертом классе.
1: Ну, видимо, да. Они в четвертом классе?
0: Ну, что-то типа того.
1: Серьезно?
0: Да, они очень рано
1: повзрослели. Я просто никогда не смотрел «Южный парк», я думала, это взрослые мужики. Это не взрослые мужики, но я не думала, что это четвероклассники.
0: Взрослые мужики, которые катаются на трехколесном велосипеде?
1: А, там кто-то катается на трехколесном велосипеде?
0: Шок.
1: Прости, я не разбираюсь в «Южном парке».
0: Но что я еще помню из этого мультика, у них была очень стильная заставка, я бы сказал, ее нишевая. Там была такая джазовая музыка.
1: Да. А еще я помню, что Хельга сделала очень прикольный памятник, статую, алтарь какой-то у нее был,
0: да,
1: посвященный,
0: да, да, да, да.
1: В общем, ждем этот мультик, я думаю, что будет хорошо.
0: Там были какие-то моментики язычества, да.
1: Второй год подряд в Италии выбирают самую стильную собаку. Вот знаешь, есть вок, а вот теперь представь, вот это называется догу.
0: Догуэ. Догуэ. Хорошо, что ты произношение сохраняешь оригинально. Догуэ. Догуэ.
1: Да, ну чтобы ты понял, как это пишется. В этом году приз забрал пес по имени сэр Спад. Породы итальянские грейхаунд. Что такое?
0: Сэр очень хочет спад, поэтому мы пораньше сегодня закончим.
1: Очень хочет спад, да. Ага. Очень красивая собака, между прочим.
0: Можешь описать ее? Все-таки мы радиостанция.
1: Такая хорошенькая.
0: Здорово.
1: Ну, это борзая.
0: А, борзая.
1: Но она такая маленькая, аккуратненькая.
0: А, маленькая борзая?
1: Ну, по крайней мере, на фотках маленькая. Может, он еще не вырос, конечно.
0: Может быть.
1: Как говорит его хозяйка, зато он очень умный, он понимает два языка. Английский и французский.
0: Ух ты как.
1: Да, вот
0: интересно.
1: Так вот. Да, второй год подряд уже выбирают собачек.
0: Спасибо, спасибо.
1: Если бы у тебя была собака, ты бы мог поучаствовать.
0: Если бы, Вики, у тебя была собака.
1: Да.
0: Коты были бы удивлены. Спасибо тебе большое. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:29 в Москве. Гороскоп на четверг, 20 августа.
1: Умные звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам не помешает.
0: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок.
1: Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Близнецы, мы накопили.
0: Для тех, кто не в курсе, напоминаю. Это называется накопление.
1: Вот эти 2000?
0: Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей. Они же вас на самом деле не устраивают.
1: Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас.
0: Девы, нам придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы.
1: Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше.
0: Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей.
1: Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться.
0: Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность.
1: Водолеи, будьте готовы признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях.
0: Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.

0: Stay. Это Леони и Калум Скотт, бригаде У на Европе Плюс. 7:32 в Москве. Есть предложение немножечко поиграть?
1: Ну, нет возражений.
0: Нет возражений? Mm-mm. Хорошо, сегодня играю я.
1: Mm-hmm.
0: Это значит... А что это значит?
1: Это значит, что нам нужен напарник тебе или напарница.
0: Именно.
1: Или... Ну, кто-нибудь. Пожалуйста.
0: Кто-нибудь, ребята, спасайте.
1: Кто-нибудь, кто хочет подарки.
0: Спасайте игру. Звоните, впереди первая мысль.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Европа плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: бригаде У.
1: 7:39 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Елизавета.
3: Привет, Лисочка.
1: Привет, Лиз, ты откуда?
2: Привет, из Ульяновска.
1: Ульяновск, прекрасно. Лиза, скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать себя командным игроком? Или ты птица сольного полета?
2: Нет, могу.
1: А что можешь?
2: По крайней мере, я так думаю, что да.
3: Командный игрок.
1: Могу свободно летать, не люблю других.
2: Да-да-да.
1: Лиза, мы сегодня...
2: Командный.
1: Мы сегодня будем с тобой в одной команде. Я искренне надеюсь, что Вики все сделала для того, чтобы мы выиграли. Потому что если в обратном случае, ну, мы знаем, кого винить.
3: Леху.
1: Как всегда, нашего звукорежа Леху. Лизонька, я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
3: О, я буду возвращать тебя звуком нашей радости, когда мы узнали, что летом будет корпоратив. И потом эта радость немножко трансформируется, когда мы узнаем, что корпоратив будет без нас.
1: Интересно. Лиза, удачи.
3: Итак, Лисочка, у меня есть 5 фраз, они не закончены. Вот твоя задача, так сказать, покреативить, придумать какое-то классное окончание, которое в голову придет. Потом то же самое сделает Вэл, и если где-то совпадете, все, победа твоя, с меня подарок, все как положено. Пробуем.
2: Хорошо.
3: Бонжур, мадам, я...
2: Я красавчик.
3: А нашего бухгалтера зовут...
2: Мария.
3: Угу. Вы меня никогда не заставите попробовать? Ну давай, если что-нибудь.
2: Даже не знаю, сейчас, секундочку.
3: Что мы выяснили? Лиза всеядна.
2: Лук.
3: Не любишь?
2: Нет.
3: О, ничего себе. Морская звезда, ракушка и...
2: Медуза.
3: Угу. Мне нравится, как я удивлялась. О, ничего себе, лук не любишь, а я при этом чеснок вообще не переношу. Так странно. Хорошо, последнее. Оцени мой новый...
2: Лук.
3: Шикарно. Получается, у нас цикл, да, мы закольцевались немножечко. Возвращаем Белла?
2: Ага. Он не огинулся, выйдя из игры, чтобы Белл вернулся.
1: Как грустно.
3: Ну, вначале было радостно немножко, а потом немножко
1: грустно.
3: Это да.
1: Так, ну у меня сразу вопрос к вам, Лиза, и к вам, Вики.
3: Когда девчонки... почему-то вы на «вы»?
1: Когда девчонки так долго запираются в другом помещении и не приглашают туда другого мужчину, значит...
3: Мужиков обсуждали.
1: Да, хорошо. Окей, все, спасибо за ответ. Продолжим.
3: Продолжим. Бонжур, мадам, я...
1: Бонжур, мадам. Я ваш француз.
3: Я красавчик.
1: Я красавчик.
3: Мы все отгадали. Ну, кстати, мне нравится твое предложение. А нашего бухгалтера зовут?
1: Галина.
3: Мария.
1: Мария.
3: Вы меня никогда не заставите попробовать, но ты это ешь, поэтому можешь произносить то, что ты ешь.
1: Никогда не заставите попробовать.
3: Это не молоко было. Давай.
1: Ну, что-то из необычного такого?
3: Да нет.
1: Или классического?
3: Ну, достаточно классическое.
1: Сало.
3: Более классическая. Лук.
1: А, лук. Да,
3: хорошо.
1: Да.
3: Хорошо. Морская звезда, ракушка и...
1: Краб. А, рак. Медуза?
3: Да. Я не успела тебе показать, ты так быстро сказал.
1: Ладно.
3: Ну, давай, ну не подведи. Оцени мой новый...
1: Это уже было среди ответов? Лук.
2: Ура!
1: А вы все, лук не ем, пожалуйста. Лиза, есть победа, есть

0: Лиза, ты даже не представляешь, какой свитшот ты только что выиграла. Вот получишь его и представишь.
1: Ура, я так хотела, спасибо большое. Мне очень приятно.
0: Как хорошо, что все получилось.
2: Да,
0: звони нам еще.
2: Звони обязательно.
0: И Ульяновску передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо вам тоже. Пока-пока, ребята.

0: после. Это тема белорусских бригадю на Европе плюс. 7:47 в Москве. У нас впереди саундчек. Спонсор, партнер и генеральный авторитет темы саундчек на сегодня, конечно, Вик. Сейчас поймете, почему.
1: Да, я просто увидела сегодня в гороскопе, что близнецам надо накопление свои сегодня потратить.
0: Ну как тратить?
1: А мы не успели накопить. Ну я говорю про себя, конечно.
0: Но с другой стороны...
1: Наверное, есть какие-то вот хорошие близнецы.
0: Нет накопления, нет проблем.
1: Я согласна.
0: Ну и мы так подумали, раз уж тема гороскопная, давайте вспомним, кто мы по гороскопу. И вот несмотря на то, что я дева, да, а что говорят люди, которые...
1: Ну, любят убираться.
0: Любят убираться. Несмотря на то, что я дева, с каждым годом все больше и больше выветривается из меня желание убраться в свободный часик.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Да, это так. Это так. Да.
1: О, все, возможно, мир разрушается, на этом все держалось.
0: Возможно, как я и мечтал в детстве, я эволюционирую во льва. Знаешь, как мне было обидно в детстве, что я чуть-чуть не дотянул.
1: А вот скажи, что с твоим эго, оно как-то меняется?
0: Да нет, убираться не хочу, эго внизу пока что. У меня растущий астрологический организм у меня.
1: Расскажите нам в голосовых сообщениях, которые вы, кстати, отправите на наш сайт europlus.ru. Вот несмотря на какой-то стереотип о вашем знаке, вот что у вас другое какое-то?
0: Да, ну либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
6: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rule/0+.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Уши в кино.
17: Огненная гора изголодалась.
18: Только ты можешь спасти мир.
19: Ты ошибаешься.
20: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
21: Вулкан выбрал тебя не просто так.
22: Жертва обстоятельств.
23: Категория 18+.
24: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
25: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
26: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
27: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
28: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
29: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
30: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров – турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете истории, которые связаны со стереотипами в астрологии. Ведь астрология поросла стереотипами.
2: Угу.
1: Вот вы такой знак зодиака, значит, точно вы должны делать
2: это. А это не всегда соответствует правде.
1: Не всегда, вот, например.
3: Доброе утро, бригада У. Говорят, козероги очень упрямы, как и овны. Я категорически не согласен. Протестую.
1: Ну вот, видите, пожалуйста, совершенно первый другой пример. В точку. Дальше едем.
4: Доброе утро. Я вот про дев хотела сказать. Я тоже дева, но, в принципе, убираться люблю. Но я хочу сказать, что это не больше они убираться любят, а они любят, чтобы у них было все по порядку. И в жизни, и в вещах. И, поверьте, для некоторых из тех, кто с кем общаются девы, это не очень хорошая новость. Потому что если мою вещь, которая стоит не на месте, я увижу, что кто-то взял, о, это не очень хорошо для него.
1: Сколько людей таких было в моей жизни.
2: А вот мои девы на работе выкидывают артефакты моей жизни иногда.
1: Как хорошо, что ты называешь вещи своими именами. Артефакты, значит, они уже не первую сотню лет на столе. Причем мы также раскопки проводим, вот это выстряхиваем. Дальше.
5: Вики, привет. Я тоже близнецы. Хочу развеять миф о нашем знаке, о том, что близнецы, они поверхностные.
2: Неправда.
5: Я, например, не такая. Я, наоборот, если мне что-то интересно, я углублюсь максимально в эту тему и вообще доведу все начатое до конца.
1: Пожалуйста, углубись. Я Вэл. Я тоже здесь. Просто, Вики, привет. Слушай, близнецы не поверхностные.
2: Просто интерес ко мне, видимо, больше.
1: Ну и финальное.
6: Доброе утро, Европа Плюс. Страна, несмотря на то, что я овен с асцендентом в весах, я обожаю рыбалку, подводную охоту, рыб, медуз, китов и прочих водных обитателей всего мира.
1: Как гордо из мужских уст звучит слово «асцендент».
2: Ага.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Россияне смогут проголосовать на выборах в недружественных странах. Прямой авиарейс свяжет Камчатку и Китай. И продажи новых российских легковушек резко выросли. Далее о подробности. Россияне смогут проголосовать на выборах, в том числе в недружественных странах. В МИДе сообщили о том, что избирательные участки будут организованы в 62 недружественных государствах. А всего за рубежом будет открыто 312 избирательных участков в 152 странах. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Глава Центра избиркома ранее сообщила о том, что 3-дневное голосование позволяет россиянам выбрать удобный день, а также позитивно сказывается на безопасности. Мошенники начали рассылать пользователям Telegram сообщения с предложением бесплатно или выгодно оформить премиум-подписку. О новой схеме предупредили в Управлении кибербезопасности МВД. В таком сообщении содержится фишинговая ссылка. После перехода пользователю предлагается ввести номер телефона, а затем код подтверждения из СМС или из самого мессенджера. На самом деле этот код нужен злоумышленникам для входа в аккаунт с другого устройства. В результате аферисты получают полный доступ к профилю, и через него они также могут добраться до других соцсетей и приложений жертвы. Авиасообщение с Китаем набирает обороты. Первый рейс из Камчатского края в Харбин будет запущен уже в октябре. Первый лайнер по этому международному маршруту отправится из нового терминала Камчатского аэропорта Ельзово 24 октября. Как раз в первый день осенних каникул. Затем рейсы будут выполняться по субботам утром, что позволит пассажирам использовать аэропорт Харбина, в том числе как пересадочный пункт для дальнейших перелетов. Стоимость перелета из Камчатского края в Харбин составит около 50 тысяч рублей в обе стороны. Продажи новых российских легковушек резко выросли. В июле наши люди купили без малого 50 тысяч машин российского производства. Такие высокие показатели не фиксировались с октября прошлого года. Доля российской продукции на рынке в июле составила больше 40%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Самой популярной моделью остается «Лада Гранта» с результатом в 11 100 машин, а в тройку лидеров также вошли кроссовер Tenet T7 и Lada Vesta. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 85 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 98 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. О, как? Са?
1: Са.
0: Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Добро пожаловать в четверг.
1: Добро пожаловать в конец лета.
0: Да, да, все так. Ты, кстати, как? Ты молодец. У тебя такая, знаешь... эволюция характера такого настоящего. Помню, когда мы познакомились, уже 2 июня слезы во весь офис.
1: Но что лет заканчивается. Ну да не переживай, 1 сентября, все как положено.
0: Ну, круто, что это произойдет календарно, когда лето закончится, а не когда оно только начинается.
1: Не переживай.
0: Ты молодец. Мы всем коллективом гордимся тобой.
1: Спасибо, мне очень приятно.
0: Мы не часто говорим об этом, чтобы не сглазить. Ну, мы люди такие.
1: Это правильно.
0: Ну, давайте поиграем в Эвридейку.
1: Давай поиграем в Эвридейку. Если хотите, подарочки от нас и просто пообщаться. Звоните.

0: комната. Swim, это BTS, бригадю на Европе плюс 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем вновь музыкально путешествовать в любые места. В любые места, чтобы слушать то, что слушает там. Мы летим. Вот даже интересно, сможешь ли ты сразу?
1: Давай.
0: Вот сразу отгадать. Летим на родину галстука.
1: Родина галстука. Я ведь знала. А подскажи еще как-нибудь.
0: Ну, галстук там появился. Первый.
1: Галстук так появился. Пусть будет Голландия.
0: Нет. Там, давай так, столица этой страны. Вот первые две буквы, как будто бы начало тоста. Тоста. Тоста.
1: Будапешт.
0: Не-не-не.
1: Ну типа, будь здоров.
0: Нет.
1: Загреб.
0: Да. Хорватию летим.
1: Хорватия. Спасибо, что напомнишь, что это Хорватия.
0: А там в чартах Оффенбах с треком «Fall to the Floor».
2: Чартер бригады У.

0: 8:12 в Москве, Эвридейка, Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как приветик, тебя зовут? Приветик.
2: Меня зовут Матвей. Я из города Санкт-Петербург. Очень рад, что я дозвонился. Первый раз, наконец-то, дозвонился до вас.
0: Матвей, мы очень рады тебе.
1: Угу.
0: И мы очень рады, что ты живешь в Санкт-Петербурге. Ты, кстати, коренной петербуржец?
2: К сожалению, нет. Я переехал с города Архангельска.
1: О, мы знаем Архангельск.
0: Мы были
1: прекрасный
0: в этом
1: город.
0: Году, да?
1: Угу.
0: Классный город. Матвей, прямо сейчас тебя ждет задание. Мы загадали слово из четырех букв. Вот чтобы собрать это слово, нужно ответить на четыре вопроса. Довольно-таки несложно. Ну, по нашему мнению. Да. Вот из первых букв ответов и собирается загаданное слово. Попробуем?
2: Отлично. Давай.
0: Матвей, удачи, вперед.
1: Матвей, вот смотри. Секвойя, кедр, ольха — это все виды чего?
2: Хвойных деревьев.
1: Ну вот, одним словом.
0: А одно слово? Вот нужно выбрать одно слово.
2: Деревья.
1: Деревья, хорошо.
0: Ну, например,
1: возможно,
0: запомнили
1: да.
0: букву «Д», первую букву. Второй вопрос. Как называется столица Казахстана?
2: Алмата.
0: Ну, допустим, да? Допустим, первую букву тоже запомнили. Пока что «да».
2: Да.
1: Матвей, вот вспомнишь, в 2013 году упал метеорит. Чебаркульский мы его еще называем.
0: Да.
1: Вот в какой области он упал?
2: Блин, вот это надо вспомнить. Не Чебоксары, по-моему, нет?
1: Ну вот что-то вот похоже, но не совсем.
2: Нет.
1: Возможно. Ну, Чебоксары.
0: Ну, например, Чебоксары, да, запомнили первую букву, да?
1: Чебоксары.
0: Что у нас пока получается по первым буквам? Дач.
1: Дач.
0: Ну и последнее. Как ты думаешь, как называется мельчайшая частица химического элемента?
2: Атом.
0: Атом. Ну вот, и давай попробуем собрать первые буквы ответов. Что у нас получилось?
2: Первая буква, получается, дача.
1: Дача!
0: И вот в чем парадокс. Слово ты разгадал, но на два вопроса ответил неправильно.
2: Ну,
0: спасибо Казахстану, что там есть прекрасные города, которые мы хорошо знаем на букву А. У меня правильный ответ Астана.
1: Да, а у меня правильный ответ был бы Челябинск.
2: Астана, точно.
0: Да.
1: И Челябинск.
0: Ну и спасибо России за города на букву Ч.
1: Да.
0: Но дачу ты разгадал.
1: Молодец.
0: И это главное. Матвей, лови подарок.
1: С бутылки.

0: Матвей, поздравляем с грандиозным дебютом. Лови, Терма, бутылочку, она твоя.
1: Спасибо большое.
0: И звони нам еще, и Питеру. Передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, ребята.

0: это Айова.
1: Звучит как лозунг, да. Мы это Айова. Бригаде У на Европе Плюс, 8.19 в Москве. Ну, в фактовом зале сегодня тема лень, поэтому...
2: Лень.
1: Послушайте, если будет желание. Впереди фактовый зал Бригаде У на Европе Плюс. Бригада У!
3: Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» — это то, что я хочу.
14: Телефон доставки 58 11 58.
15: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Wimps, Бригаде У на Европе Плюс, 8:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Ну, я бы сказала браво, Вэл, браво, мэр, но мне лень.
0: Спасибо, что нашла в себе силы признаться. Все-таки такой день, Всемирный день лени. Что ты нашла на эту тему?
1: Я нашла удивительную вещь. Первая веб-камера, оказывается, появилась из-за лени. Дело в том, что ребятки-программисты из Кембриджа в 1993 году столкнулись с мучительной проблемой.
0: Ну-ка.
1: У них, значит, была отдельная комнатка, где был кофе, кофемашина общая. И периодически ты туда приходишь, а кофе нет.
0: О, беда.
1: Беда. И прям так было лень, думаешь, ну вот неужели туда идти?
0: Идти в отдельный кофе-кабинет.
1: И смотреть, есть ли там кофе. А вдруг его нет, это же надо идти обратно, грустно.
0: Да.
1: И чтобы не совершать лишних движений, они установили камеру, которая транслировала изображение кофейного аппарата прямо на их рабочие компьютеры.
0: Давай так, они изобрели камеру и установили ее, да?
1: Да, грубо говоря. Так локальная сеть обзавелась первым кофейным веб-объективом. Более того, позже изобретатели выложили трансляцию в интернет, и она стала просто какой-то супер популярной, потому что, ну, до этого такого не было. Все таки вау, мы можем смотреть за кофемашиной.
0: До этого видео в интернете вообще не было, поэтому несложно было стать популярным. Но круто, это интересно.
1: Ну, да, качество, конечно, так себе.
0: Ты знаешь, какое есть. В твоем факте ребята работали командой ради общего блага. В моем факте тоже ребята работали командой. Есть несколько версий того, как появились первые стеклоочистители на машинах, дворники. И одна из версий гласит, якобы в начале 20 века одна американская пара поехала в путешествие на автомобиле. В этой паре, ну, судя по тому, что я расскажу, очевидно, жена очень любила мужа, а муж любил жену, но не так сильно, как жена его.
1: Ага, хорошо.
0: По пути их застал сильнейший дождь, и мужчина попросил, ну, очевидно, ласково, жену высунуть голову в окно и сообщать ему обо всех изменениях на дороге. Дождь был долгий, как и дорога. После того, как они вернулись из путешествия, в рамках которого они не развелись, они продолжили быть парой, Мэри Андерсон, чтобы такого не повторялось, потому что в отпуск они любили ездить.
1: И укладки красивые она любила.
0: Да-да-да. А ездить в машине наполовину туловища она, очевидно, не любила. Она придумала и запатентовала принцип колебания щеток стеклоочистителей. И эта идея была встречена сопротивлением, но к 1916 году все американские автомобили стали оснащаться дворниками.
1: Вот она. Вот женщина какая.
0: Женщина, любовь. Ну и лень тоже.
1: Ну, частично, да.
0: Ну, представляешь, ты из Москвы на машине едешь, например, в Тюмень. Дорогая, тут...
1: Тут снег и минус 30.
0: Да, забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за самый ленивый и классный факт.
0: Победителя узнаем совсем скоро.

0: в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Лень и... веб-камера. Лень и стеклоочистители. 53% у победителей сегодня. И победила Мэри. Мой факт. Спасибо, ребята. Мэри, леди Мэри. Ну давай. За Мэри. В честь Мэри завтра поговорим про девчонок-изобретателей.
1: Давай.
0: Это будет завтра фактом в зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.33 в Москве. Гороскоп на четверг, 20 августа. Овны, звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам не помешает.
1: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать. У всего есть срок.
0: Вики, внимание, очень важная информация, близнецы. Сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время.
1: Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей. Они же вас на самом деле не устраивают.
0: Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас.
1: Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы.
0: Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше.
1: Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей.
0: Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться.
1: Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность.
0: Водолеи, будьте готовы признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях.
1: Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.

0: On the Break of Dawn, это картун, и Кристиан Ярви, Бригадю на Европе Плюс, 8.37 в Москве. Но как еще сказать то, что уже сегодня выходит фильм «Жертва обстоятельств»?
1: Всем кино срочно.
0: Да.
1: Надо посмотреть.
0: А сегодня продолжаем разыгрывать подарки, которые мы дарим каждое утро. Поэтому, если хотите ворваться в битву, нужно ответить на вопрос.
1: Вопрос есть?
0: Вопрос есть. И ответ на него написать нам куда?
1: Написать на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир. И, конечно, не забудьте свой номер телефона и имя, чтобы мы могли перезвонить.
0: Ну, так.

0: Так или иначе, косвенно этот фильм связан с климатическими изменениями. Поговорим о природе. Скажите, как называется самый маленький океан? Пишите впереди «Жертва обстоятельств» бригаде «Умный Европе плюс». Бригада «У».
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.
1: 8.44 в Москве. Жертва обстоятельств в бригаде У на Европе Плюс начинается. Фильм одноименный выходит при нашей поддержке уже сегодня на все экраны страны. А где-то, где уже будущее, да, плюс несколько часов.
2: Уже вышел.
1: Уже вышел. Давайте знакомиться с нашими героинями. У нас есть Алена.
2: Аленочка, привет.
3: Привет.
1: Привет. Привет, Ален.
2: А ты из какого города?
3: Я из Орска, Оренбургская область.
1: Орск.
2: Орск.
1: Прекрасно.
2: Привет. Настя еще есть у нас.
1: Настя, доброе утро.
4: Доброе-доброе.
1: Привет, Настя, а ты откуда?
4: Абширонск.
2: Абширонск?
1: Абширонск, вау.
2: Красиво как звучит.
1: Ты знаешь, у меня, конечно, память далеко не выдающаяся, и нельзя полностью на нее полагаться, но, по-моему, нам не звонили еще из Абширонска.
2: Мне тоже кажется, что ни разу.
1: Настя, с дебютом.
4: Спасибо.
2: Поздравляем.
1: Девчонки, ну, во-первых, вы умницы, вы справились с первым с отборочным заданием. Как называется самый маленький океан? И как же...
4: Северный ледовитый.
2: Молодцы, девчоночки.
1: Мы тут еще выяснили, что есть южный.
2: Но он где-то признан, где-то не признан.
1: Он как Плутон. То планета, то нет.
2: Было смешно, что нам Леша, наш звукореж, говорит, а еще есть южный. Мы такие, ага, конечно.
1: И пошли проверять.
2: Ага, конечно, придумал тоже нам.
1: Алена, Настенька, сюжет фильма косвенно связан с климатическими изменениями, но очень косвенно. Но мы решили взять за основу в нашей игре это и будем играть с вами в игру «Горячо-холодно». Вики спрятала... ваши подарки кое-где. Мы обозначим плюс-минус, где это может находиться, а вы по очереди предполагать, где именно. Мы будем подсказывать, горячо или холодно.
2: Да, сегодня я спрятал в таком обычном, классическом офисе.
1: В офисе?
2: В офисе.
1: Ален, ты первая написала, поэтому начнем с тебя. Где в офисе подарки?
4: В ящике стола.
2: Ну, как бы, возможно, в ящике стола, но надо уточнить.
1: Надо уточнить. Но можно
2: как
1: сказать...
2: Как бы тепло, можно сказать, что тепло.
1: Можно сказать, да. Настя?
4: Не знаю, возле принтера.
1: Возле принтера.
2: Тоже, возможно, нам нужно понять, что это за помещение.
1: Что за помещение? Это же офис, это не просто один кабинет какой-то, много кабинетов разных. Алена?
4: Кабинет начальника, шефа.
2: Нет, холодно.
1: Холодно, думаешь? Да, на разных этажах, думаешь, они?
2: Я думаю, что да.
1: Ладно.
2: Но важные люди тоже.
1: Настя?
4: Кабинет бухгалтерии.
1: Да.
2: Да.
1: Настя еще так изящно сказала. Бухгалтерия. Красиво звучит. Настенька, поздравляем, победа твоя.
4: Спасибо, не ожидала.
1: И только что ты взяла и выиграла климатическую систему. Поздравляем.
2: Поздравляем.
4: Вау, спасибо.
2: Аленочка, у нас для тебя тоже есть подарок. Это прекрасная метеостанция.
1: Все так, поздравляем тоже, получается.
4: Спасибо большое, Настя, поздравляю. Взаимно, Алена, поздравляю.
1: Вот хорошо. Девчонки, звоните нам еще и классного дня. Счастливо.
2: Пока.
4: Пока-пока.
3: Спасибо.
0: Жертва обстоятельств. В бригаде У.

0: Гудбай, это Глен Моррисон, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы берем стереотип о своем собственном любимом родненьком знаке зодиака. Угу. Потом обращаем внимание на собственную жизнь, понимаем, что не все стереотипы достоверны.
1: Ну, кстати, у меня есть знакомый человек по знаку зодиака Весы, а Весы считаются очень хорошими дипломатами, всегда сглаживают углы. А вот он прям...
0: Истеричка?
1: Ну, да.
0: О-о-о. Как смело.
1: Прям человек, который говорит, я человек неконфликтный, но...
0: Привет. Привет, Юля. Присылайте свои варианты развития стереотипа о собственном знаке зодиака.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Ограничение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке мы слушаем о стереотипах знаков зодиака, с которыми вы не согласны.
4: Давай.
3: Например.
5: Доброе утро, бригадушки. А вот говорят, тельцы постели молодцы. Ну, не знаю. Я, например, храплю.
3: Ну, судя по тому, какой у тебя красивый голос, ты храпишь
4: красиво.
3: Выдающимся образом. Ну и еще одно продолжение, Вики, твоей истории о весах.
4: Давай.
6: Привет, бригада У, я так по вам соскучилась. Да, Вики, ты права, вот я весы, прям вот такая. Все думают, что весы дипломаты, но нет. Еще есть у весов очень хороший эмоциональный заряд. Меня бывает так эмоции просто, что я такой могу ляпнуть, там вообще с дипломатией далеко. Это у меня был пример так с подружкой. Мы делали фотосессию, я фотографии разглядывала. И вот она такая хорошенькая там. Я говорю, Ксюш, ты такая хорошенькая, как крыса. Она обиделась, а я как бы ничего плохого не желала.
3: Как крыса.
4: Крысы бывают очень милые.
3: А попробуй меня так похвалить.
4: Ты такой хорошенький, как крыса.
3: Ну, любопытная эмоция внутри. Любопытная.

0: Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Новые антироссийские санкции ввела Швейцария. Назван свежий топ профессий в российских колледжах. И новое ограничение анонсировано для всех смартфонов на Андроиде. Далее подробности. Новые антироссийские санкции ввела Швейцария. ТАСС сообщает о том, что нейтральная в прошлом страна утвердила дополнительные меры из 20-го пакета санкций Европейского Союза. В частности, в энергетической сфере вводится запрет на обслуживание газовозов, ледоколов и расположенных в России терминалов сжиженного природного газа. Также запрещается продажа танкеров в Российскую Федерацию. Отдельным блоком утверждены меры по защите швейцарских компаний, их прав интеллектуальной собственности, а также защита от исков и судебных решений, вынесенных против них в России. Центробанк введет лимит на переводы со своего безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями в размере 300 тысяч рублей в месяц. При этом деньгами на цифровом кошельке можно распоряжаться свободно. Никаких лимитов и ограничений на переводы на платформе не будет. Об этом заявили в Банке России. Там рассказали, что все 12 системно значимых банков готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября этого года. Напомню, с этого числа россияне смогут открывать цифровые счета через мобильное приложение банков. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты и будет использоваться вместе с наличными и безналичными деньгами. Самые популярные в этом году профессии в колледжах перечислило Минпросвещение. Во время приемной кампании абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «сестринское дело», «разработка и управление программным обеспечением», а также «лечебное дело». В топ-5 вошли «туризм и гостеприимство» и «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Всего в этом году в российские колледжи было подано почти 3 миллиона и 777 тысяч заявлений, а в вузы поступило около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Google начал закручивать гайки. В смартфонах на Андроиде появится новое ограничение. В скором времени при установке приложений из непроверенных источников придется взять паузу на 24 часа. Эта пауза будет работать для приложений, которые пользователь пытается установить из APK-файлов, то есть в обход магазинов для приложений. По данным Google, приложения из сторонних сервисов в 50 раз чаще содержат вредоносные программы, поэтому нововведение направлено на защиту от мошенников. Официальных магазинов приложений, в том числе Рустора, это нововведение не коснется. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 85 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, 98 рублей 55 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе.
0: Напомню, это первая неделя нового сезона. И все еще есть игры, в которые мы в этом сезоне еще не играли.
1: И это тимбилдинг.
0: О, да, очередная гендерная потасовка намечается.
1: Итак, было все лето, чтобы немножечко, знаешь, поиграть в интеллектуальные игры.
0: Да, чтобы столкнуться вновь в этой интеллектуальной катастрофе.
1: Да, мне нужна девочка-капитан, капитан нашей женской команды. Самая веселая, самая активная, самая, ну, умная. Умная нужна, да.
0: Да? Но мне, как всегда, если ты хотя бы раз в жизни носил джинсы, и ты парень, ты подходишь моей команде, ага. Ты будешь капитаном, ты будешь главным. Поэтому, если хотите сыграть в качестве капитана в тимбилдинге, пишите нам на сайт
1: Европа Плюс. Там есть специальное окошко, написать в эфир и, собственно, укажите свой номер телефона и имя.
0: Да, и так мы поймем, девчонка к Вике, парни в мою команду. Впереди тимбилдинг, бригаде У на Европе Плюс.

0: LFVR, это Temper City, бригаде У на Европе Плюс. 9 часов 8 минут в Москве. Пока мы ждем Team Building. Давайте послушаем
1: Давай.
0: То, что завирусилось и снова стало популярным. А послушаем мы трек, который засветился в новом фильме про Человека-паука. Да, это Чака Хан, I'm every woman.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 12 минут в Москве. Первый тимбилдинг нового сезона начинается. Бригаде У на Европе Плюс. Напомню, по итогам прошлого сезона
1: у нас ничья.
0: Ушли в ровную ничью 10-10 по победам и 7 ничьих.
1: Красиво, как красиво. Так, у меня есть девочка прекрасная, капитан. Капитанша наша, Светлана.
0: Привет, Света.
2: Привет.
1: Привет, Света.
0: Света так и написала: Вики, я все лето готовилась. Давай выигрывать.
1: Давай, Светик, я не готовилась. Надежда на тебя.
0: Свет, где ты живешь? Ты откуда, Свет?
2: Я из Москвы.
1: Из Москвы. Прекрасно. А ты вот ходила хоть раз на какие-нибудь квизы, вот какие-нибудь интеллектуальные игры?
2: Постоянно.
1: О, у меня профессионал в команде.
0: А ты вот постоянно ходишь?
2: Да.
0: Ради победы или ради угощения? Ну, там же все-таки в барах все происходит. За компанию.
2: Нет, просто ради времяпрепровождения, но получается выигрывать.
0: А, как топ неожиданных концовок. Я думал, будет проще, ладно. Свет, ну тогда не вам удачи, а нам удачи. Кстати, нам в команде у нас есть Саша. Точнее, есть у Саши в команде. Саша наш капитан. Доброе утро, Саша.
3: Доброе утро.
1: Привет, Саша, ты откуда?
3: Я со Ставрополя.
0: Ставрополь, прекрасно. Саша написал: хочу в настоящую мужскую команду Вэлла. Ну и потом, будто бы провидец написал: победа за нами.
1: Ну, это мы сейчас посмотрим.
3: Да, это так.
0: Понятно. Ну что ж, к правилам. Сначала, Саша, можно тебе будет расслабиться, потому что наша будет команда задавать вопрос. Я его озвучу. Потом Вике, Света, у вас будет 30 секунд, чтобы прийти к правильному, ну, желательно правильному ответу. Но важный нюанс, Света, именно ты должна произнести правильный ответ. Если его скажет Вике, возможно, я санкцентирую на этом, но скажу, что ответил не капитан.
1: Так, все, Свет, закатываем рукава, слушаем внимательно.
0: Света, Вики, готовы?
1: Да.
0: Тогда вперед.
2: Да.
0: Оно живет в морях и океанах, но встречается и в пресной воде. Появилось оно на Земле раньше динозавров и с тех пор особо не поменялось. Размеры бывают от 1 миллиметра до 2 метров. Это не рыба, это животное. Довольно-таки безмозглое животное. Пожалуйста.
1: Я забыла, что это может быть, Светик. Есть ли предположение? Это
2: так,
1: какая-то
2: маленькая
1: медуза, нет, какая-нибудь?
0: Ну, может быть. Может быть.
2: Медуза?
0: Да.
1: А почему оно? Это же она.
0: Ну, чтобы запутать. Оно, медузе царство.
1: Я поэтому и сказала медуза. Ну, видимо, что-то вот, может быть, от этого оттолкнемся.
0: Очень здорово, что я сказал. А ты все равно сказала медуза. Это называется игра в команде.
1: Просто все. Света мне передала свой опыт.
0: И все так, все так. Света, Вики, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Правильный ответ есть, теперь вы можете расслабиться. Саш, ну, а нам придется поднапрячься. Ты здесь?
3: Да, я здесь, конечно.
0: Удачи нам.
1: Это слово буквально означает «через дым». Потому что раньше этот продукт получали главным образом при сжигании смол и пряностей. Спокойно. Самый древний известный создатель этого – женщина из Вавилона по имени Тапути. В Египте это использовали в религиозных обрядах, а в Древней Греции этим в основном пользовались спортсмены. Кстати, до промышленного производства сосуды для хранения этого часто стоили дороже, чем сам продукт. Мы этим пользуемся каждый день, но по желанию. Можешь пользоваться, можешь не пользоваться.
0: Благовоние?
1: Саш,
0: есть варианты?
1: Еще. Давай.
3: Через дым.
1: Вы правильно.
0: Пользуемся? Да. Это вкусно пахнет.
1: Да.
0: Парфюм.
1: Да, ну, не знаю.
0: Сашка, парфюм скажи.
3: Масло.
0: Да нет, парфюм скажи.
3: Парфюм.
0: Да.
3: Парфюм.
0: Да. Да.
1: Саш, тебе не доверял, думаю, ты неправильно подсказываешь.
0: Прости, Саша.
3: Не-не, я доверял.
0: Прости, взял, накричал.
1: Но проверял.
0: При всех на тебя. Слушайте, ну...
1: Масло.
0: А что тут сказать? Опять боевая победная ничья.
1: Шикарно.
0: 1-1. Ребята, внимание, подарок.

0: Света, Саша, по победному свитшоту
1: наши
0: дарим.
1: Наши капитаны.
0: Каждому из вас.
2: Ура! Ура!
0: Всем бы таких капитанов, как у
1: да,
0: нас.
1: Да, а еще я надеюсь, что люди трансляции оценили взгляд Вэлла, когда я начала читать факт.
0: Ребятки, спасибо за игру, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
1: Пока!
2: Спасибо, хорошего дня.

0: тела.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой. Это Баста и моя Мишель Бригадио на Европе плюс. 9.2 с Москвой. Вики, что будет дальше?
0: У меня будет новый тренд в Гонконге и скандал во вьетнамском лесу.
1: Неожиданно. Подождем впереди. Вики Ньюс, Бригадио на Европе плюс.
2: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в августе новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
8: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Шенфелд, бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В Гонконге стал популярен театр настольных игр. Это такая новая фишечка. Тут зрители могут одновременно играть в настолку и наблюдать за представлением.
0: То есть ты, например, играешь в Джанго?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет, как я понимаю, это настолки такие серьезные, вот как D&D. Когда ты приходишь, у тебя какая-то есть роль и какая-то сюжетная линия.
0: И ты обязан быть в роли этой, да?
1: Да, ты обязан быть в роли. Но понятное дело, что когда все собираются, все играют как бы как могут. А тут, получается, ты играешь, и играют профессиональные актеры, которые тебе показывают еще сцены из этой настолки.
0: Да ты что?
1: То есть это такое максимальное погружение.
0: О, Вики,
1: по-моему, прикольно.
0: Мечтала сыграть? Чародейку.
1: Да.
0: Ну, например.
1: Да.
0: Ты играла в такие игры?
1: Один раз играла вот с нашим коллегой, с Мишей.
0: Кстати, у тебя же большое... У тебя большая история, связанная со сценой. Ты много пела, много выступала. Скажи, удавалось ли тебе когда-нибудь участвовать в каких-нибудь постановках театральных?
1: Конечно, да.
0: Да ты что, кого-то играла?
1: Ой, а кого только не играла.
0: А кого ты не играла, ладно? Расскажи, кого не играла.
1: Ну, много кого играла и много кого не играла. Но у меня, кстати, всегда были почему-то отрицательные роли.
0: Отрицательные?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да, я в театральный лагерь ездила долгое время в детстве. И вот, да, у меня всегда были вот такие.
0: А вот самое, вот... Самого отвратительного человека, которого ты играла.
1: Можешь помнишь помнить? Сказку «Морошка»? Морошка.
0: Помню ягоду.
1: Морозка. Сказка «Морозка». Помнишь? Вот там была Настенька, и была в нашей постановке, ее звали Пашенька.
0: Ты играла Пашу?
1: Ну, капризная девочка, которая... Хочу клюква.
0: О, выдающаяся роль.
1: Спасибо, да.
0: Тебе хоть бери да сразу в Гонконг.
1: Да,
0: работать
1: спасибо.
0: В театр.
1: Спасибо, спасибо. Тут вообще жуткая история произошла в Вьетнаме. Вот для сравнения, помнишь свою историю в Стамбуле, где ты оставил свою курточку, и в курточке пришел котик?
0: Помню.
1: Да.
0: Вот как примерно... сейчас помню, как сейчас меня преследует этот запах.
1: Вот примерно такая же ситуация произошла у нашего туриста, который поехал отдыхать, и он там гулял в лесу, не знаю, что он там делал, гулял в лесу и положил свои вещи. На, собственно, на дерево, ну, просто на веточку повесил свою куртку. Возвращается, а там банда муравьев-грабителей, которая утащила у него пуговицу. То есть эти муравьи разделились на несколько групп. Одни, значит, отгрызали пуговицы, а одна группировка прям утащила пуговицу.
0: Я
1: уже видео загрузила к себе в канал.
0: Наткнулся вчера на это видео. Я думал, что это искусственный интеллект. Это правда?
1: Вроде да. Но я не могу... Как я могу знать точно? Ну, говорят в новостях, что да.
0: Здорово, как стремительно падает уровень уверенности у тебя сейчас.
1: Ну, потому что я верю всему. Не знаю, нет, ну, нет, это в новостях, да.
0: Ну, видео просто великолепное. Зайдите в аккаунт Вики и посмотрите.
1: Да.
0: Спасибо тебе большое. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:31 в Москве, гороскоп на четверг, 20 августа.
1: Овны, звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам не помешает.
0: Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать, у всего есть срок.
1: Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Я флэт-вайт куплю сегодня.
0: До сих пор веселит это в твоем исполнении. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей, они же вас на самом деле не устраивают.
1: Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас.
0: Девы, нам придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы.
1: Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше.
0: Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей.
1: Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться.
0: Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность.
1: Водолеи, будьте готовы признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях.
0: Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы. Об отдыхе подумайте потом.

0: Чико, это Джейсон Деруло, Бригаде Уны, Европе Плюс, 9.34 в Москве. Через несколько минут со всеми нами случится сейф. 20-тысячный сейф.
1: И не только 20 тысяч.
0: Да, там еще можно будет выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Но, конечно, если не будет лень дозвониться, да,
1: ну, дозвонитесь.
0: Да, попробуйте, да. День рождения Чебурашки, поздравляю.
1: Поздравляем. Всемирный день картошки фри. Поздравляю, коллеги.
0: Ой, хорошо, поздравляю тебя. День мороженого сегодня отмечается.
1: Тоже поздравляю.
0: Чтобы двойной праздник отметить.
1: Ой, да.
0: Да. Это же ты у нас, да?
1: Ага, да.
0: Лицо, ну, не, или плохо звучит, амбассадор лучше. Лицо картошки фри с мороженым. Амбассадор звучит.
1: Такой соленый.
0: Посолиднее как-то. День кукурузы. Ты ела этим летом вареную кукурузу?
1: Нет, я не фанат. А ты?
0: Ел.
1: Ел? В Анапе?
0: Паша Беседин ел. Лешка наш звукореж ел.
1: Серьезно?
0: Да,
1: молодцы.
0: Да, да.
1: Молодцы.
0: Мы ж, наш коллектив как початок.
1: А я лицо картошки фри.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
2: Рекламная служба в Магнитогорске 20-66-66.

0: сейф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: Привет. Привет. Как тебя зовут?
3: Владимир.
2: Владимир.
4: Привет, Володь.
2: Где ты живешь?
3: Добрый. Санкт-Петербург.
2: В Санкт-Петербурге. Вов, скажи, ты на работе или нет?
3: Нет, в автомобиле сейчас.
2: В автомобиле? В своем?
3: Да, да, остановился.
2: Хорошо.
4: Классно, молодец.
2: Ну и последний вопрос, не связанный с деньгами. Куда едешь?
3: По работе.
4: По работе, хорошо.
2: Ну, все-таки так или иначе связано с деньгами вопрос. Вов, у нас сегодня в сейфе 20 тысяч рублей, но ты можешь получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Какой вопрос будет бонусным? Первый, второй или третий?
3: Давайте будет третий.
2: Третий. Хорошо. Владимир, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Итак, Володь, сегодня у нас день гавайской пиццы. Как ты относишься к ней? Которая с кукурузой. Ой, с кукурузой, с ананасом.
2: Ты, видимо, никак не относишься к ней. Вов, а ты?
3: Ну, не очень.
2: Не очень. А что бы ты убрал оттуда? Из этой пиццы, чтобы она тебе понравилась?
3: Кукурузу.
4: Вот. Все хорошо. В огромном количестве мест любят гавайскую пиццу.
2: Ну ты что?
4: Да. И в том числе в Штатах. Там ее, собственно, по-моему, придумали. Но мы перемещаемся в Америку, и там, оказывается, настолько любят пиццу, что у них уже есть национальный месяц пиццы. Да. Вот какой это месяц, как ты думаешь? Это май, это октябрь или январь? Больше всего в этом месяце заказывают пиццу. Май, октябрь, январь.
3: Давайте будет май.
4: Давай будет май, первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Вова, сегодня отмечается день рождения Чебурашки, и мы поговорим о том, что Чебурашка любит больше всего, помимо друзей, естественно, апельсины. И тут вот какое дело. В античной мифологии часто упоминаются апельсины, но названы они там по-другому. И вот проведенное научное исследование доказало, что под этим названием древние греки подразумевали именно апельсиновые плоды. Как они их называли? Дети солнца, золотые яблоки, глаза богов.
3: Первый вариант.
2: Дети солнца. Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь верно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Итак, мы с тобой теперь говорим про кукурузу. Был спойлер от меня, потому что сегодня день кукурузы. И, ну, я уверена, что ты знаешь, что в мире, ну, какое-то гигантское количество сортов, наверное, сотни, может быть, даже и тысячи. Но есть один, который меня особо привлек. Называется он «Глаз Жем». В чем его фишка? Зернышки в одном початке здесь абсолютно разных цветов. А початки кругленькие, или же это кукуруза, которая созревает от 2 года.
3: Давайте будет первый вариант.
4: Первый вариант, а зернышки совершенно разных оттенков. Принято.
2: Итак, Владимир из Санкт-Петербурга подобрал такой код от сейфа. 1-1-1. Внимание!

0: С одной стороны. А с другой стороны, интрига остается. Давай пробежимся по вопросам.
1: Давай, давай. Значит, начнем с того, что месяц, национальный месяц пиццы в Штатах, это октябрь. Потому что, да. Там и Хэллоуин празднуют, и огромное количество пиццы заказывают. И вот решили, что пусть этот будет месяц самым таким у нас.
0: Ну ладно. У меня ты тоже чуточку ошибся. Оказывается, древние греки называли апельсины золотыми яблоками.
1: Вот. А вот с кукурузой... Все очень хорошо. А это был бонусный вопрос.
0: Да, Вов, поздравляем. Сейф, как мы и сказали, с одной стороны не взломан, но с бонусом справился, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
2: Спасибо, ребята, спасибо.
0: Вов, хорошего тебе дня и Питеру привет. Звони еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Да, всего доброго.
0: Ну а завтра в сейфе бригаду 23 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем, кто мы по знаку зодиака, вспоминаем главные стереотипы, связанные со знаком зодиака.
1: И опровергаем его.
0: Потому что вы не такой, как все.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:56 в Москве. Что? Да, Вики, саундчек начался. Сегодня разбиваем стереотипы, которые связывают вас и ваш знак зодиака.
4: Угу.
3: Внимание.
5: Привет, Европа Плюс, Вэл, Вики, Леха. Я по гороскопу Водолей, но многие думают, что я дева, потому что я очень люблю убираться, и если делаю это, то делаю очень тщательно. Но они просто не знают, что дева моя мама по гороскопу, поэтому я люблю убираться.
3: Мы в мире дев это называем эффект девы через рукопожатие.
4: О, интересно.
3: Да-да-да. Дальше.
6: Ну, я вот, кстати говоря, весы, и довольно дипломатично могу найти язык практически с кем угодно, но есть такое в весах, что они созданы для красоты, все вокруг них красиво. Угу. Вот, ребят, ну не шиша. Если по красоте сочетать что-то, чтобы было вах, это не про меня. У меня будет, опять как смешно.
4: Как миленько.
3: Ну, давайте.
4: Хочется
3: так
4: с тобой познакомиться.
3: Так элегантно, слово не шиша я еще не слышал. Ну и финальный на сегодня.
7: Доброе утро, бригада У, с возвращением вас, наконец-то. Ну вот говорят все раки, обидчивые. Да ничего я не обидчивая, ну так, иногда запоминаю, да. Иногда неприятно, да. Ну могу я там подуться. Но не значит же, что я обидчивая, правда же?
4: Не значит.
3: Ну могу GPS-трекер поместить вам куртку, могу последить за вами. Могу морально надавить.

0: Love Rivers, Люки Ли, Бригадю на Европе Плюс. Только вроде начали уже убегать пора. Но если вдруг кому-то мало, вдруг кому-то...
1: У нас есть подкаст-личка.
0: Нравится, что мы делаем, да. Есть подкаст-личка. Первый в этом сезоне выпуск мы записали.
1: Длиннющий!
0: На сайте europaplus.ru. Обнимаем вам, целуем и прощаемся до пятницы. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паш, привет.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. Правительство высказалось по поводу ситуации с бензином. Врачи рассказали, когда в России закончится сезон клещей. А Роскосмос и НАСА приступили к планированию уникальной операции. Далее подробности. 23 природных пожара потушили в России за сутки. Огонь полыхало в 10 регионах. Лесопожарные службы сообщают о том, что этой ночью на территории нашей страны действовало 115 крупных пожаров. Огонь там прошел больше 260 тысяч гектаров. В 50 регионах России введен особый режим противопожарной опасности. Это значит, что там запрещен вход в лес, а также под запретом разведения открытого огня. Авиалесоохрана продолжает работу по тушению природных пожаров в круглосуточном режиме. Правительство ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшее время после завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импорт топлива, а попутно разрешен выпуск бензина более низких экологических классов. Накануне президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что критических последствий от атак Киева на заводы нет и быть не может, хотя они и наносят вред. Ранее президент назвал трудности на российском топливном рынке временными и отметил, что они не способны повлиять на общую картину в экономике. Врачи рассказали, когда в России закончится сезон клещей. РИА Новости сообщают, что, по словам эпидемиологов, это случится с приходом зимы. Сейчас на всей территории России продолжается вторая волна активности опасных кровососов, причем осенний клещ активнее и выносливее весеннего. Поэтому врачи рекомендуют не забывать об элементарных правилах безопасности. Это закрытая одежда и высокая обувь, а также использование репеллентов. Ну а в случае укуса клеща не стоит заниматься самолечением, следует сразу же обратиться к врачу. Меньше 2 лет остается до завершения проекта МКС. НАСА и Роскосмос обсуждают распределение ответственности за планируемое сведение Международной космической станции с низкой околоземной орбиты. Стороны продлили эксплуатацию до 2028 года, и ранее начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС предположительно проведут США. 2 российских и 1 американский корабль будут задействованы в этой уникальной операции. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, теперь он стоит 85 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 98 рублей и 55 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: Bad DJ Another базируется в Нидерландах, а 54 Ultra парень из Штатов. Да, трек был записан на студии в Нью-Йорке. 8 часов лета из Амстердама ради коллабы. А мы иногда жалуемся на получасовые пробки. Все относительно, все относительно. Трек Talk to You только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Особое внимание предлагаю обратить на новинку. Здесь появится Кайка и Макс Макноун с вещицей Take Me Back. И вот это уже не относительно, а действительно крутой трек. Обязательно послушай. Но чуть раньше с нами Альберт Брайс, хитом Wild, здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.

0: очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйв. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Тима Белорусских с историей мысли. Прежде с нами Fast Boys с изумительной новинкой Music Sounds. Еще раньше лови Tempor City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс появится Мадонна, Coldplay и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Европа плюс. Радио номер один в России. А ты радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа. День номер один на Европе плюс. Целый день. Каждый час. Ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
3: И получи приятный бонус на свой счет.
2: 21 августа. День номер один на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
3: Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Вот интересно, конечно, в течение дня мысли контролировать еще как-то получается, а как только касаешься головой подушки, готовишься спать, все. Все, мысли начинают идти без остановки. Вспоминаешь какую-нибудь нелепую ситуацию 5-летней давности, да? А еще как красиво ты мог бы ответить в споре прошлым летом, правда? Вот как с этим бороться, кто знает. Тем белорусских мыслей только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Свежая вещица от Биберекс и Дэвида Гетты. Set Girls на подходе. Прежде с нами The Second Voice с вирусной вещицей Let Me Be, а также Майли Сайрус с суперхитом End of the World здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.

0: Feel the Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Биби Рекс и Дэвид Гетта Сэд Гёрлс. Прямо сейчас. Но мы не грустим, но и расходиться тоже не будем. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. А вы Meet Me in the Dark, а также Кейти Ди Кей, Алекс Альта, One and Two впереди. Очень просто. Вот прямо на раз-два можно скачать новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. В нем, естественно, можно слушать эфир 24 на 7, смотреть трансляцию из студии. А вот еще там есть подкасты твоих любимых программ. И самое главное, что подкасты можно загрузить и наслаждаться ими даже без интернета. Приложение бесплатное. Скачивай.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства.

0: Найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Avia123.ru.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Главный хитов лета 2026, поэтому не удивляйся. Да, не удивляйся, если в коротких видео частенько слышишь этот вирусный трек. А до конца этого часа успеем поймать парочку хитов. Бесси Кэрримин, Touch You Right Now, сразу после Джонни Помню, здесь на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой. Тесто для пиццы, Леша, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе, а соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный.
3: Соус на кефире, тесто на квасе. Сложные времена.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Уши в кино.
11: Огненная гора изголодалась.
12: Только ты можешь спасти мир.
13: Ты ошибаешься.
14: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
15: Вулкан выбрал тебя не просто так.
16: Жертва обстоятельств.
17: Категория 18+.
18: На старт, внимание, школа.
19: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент. И 100% кэшбэк каждому.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
20: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
21: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
22: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
23: Вот это ухватил!
24: Ура! Купила! Мое!
25: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
26: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
27: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
28: Привет, я Дэвид Гетта.
27: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
29: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
27: Эти хиты выбираешь ты.
30: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
27: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. europaplus.ru.
31: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
27: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Right Now. Это Basic Element в завершении часа.
1: Здесь на Европе Плюс. Right Now. Мы отправляемся в новую 60-минутку. А там будет все, как мы любим. Больше хитов, больше музыки, больше топовых артистов. Полетели? Right Now.
2: Европа Плюс Топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем привет, в Москве 13:00. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паш, привет.
1: Андрей, привет, добрый день всем. Ливни с грозами идут на Москву и область. Сайты РЖД перестали работать в айфонах, и нумизматы готовятся к пополнению коллекций. Далее подробности. Желтый уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и области. Сегодня вечером в столице ожидаются ливни с грозами. Они обрушатся на Москву и область ближе к 9 часам. Синоптики предупреждают о том, что на каждый квадратный метр выпадет примерно по 10 литров воды. Все это будет предварять повышение температуры воздуха в регионе. К субботе в Москве и области ожидается 25 градусов со знаком плюс. При этом осадки прекратятся, но местами возможны кратковременные дожди. Определять погоду в этот момент в Москве будет гребень южного антициклона. Сайты РЖД перестали работать без российских сертификатов безопасности. В первую очередь это коснулось владельцев айфонов. В иностранных браузерах сайт главного российского железнодорожного перевозчика теперь не открывается. Компания рекомендовала пользователям установить сертификаты Минцифры или использовать браузеры, которые поддерживают их по умолчанию. Это, например, Яндекс.Браузер. Если пользователю нужен именно браузер Safari или Chrome, то российские сертификаты безопасности можно установить на само устройство. Google начал закручивать гайки в смартфонах на Android. Появится новое ограничение. В скором времени при установке приложений из непроверенных источников придется взять паузу на 24 часа. Эта пауза будет работать для приложений, которые пользователь попытается установить из APK-файлов, то есть в обход магазинов для приложений. По данным Google, приложения из сторонних сервисов в 50 раз чаще содержат вредоносные программы, поэтому нововведение направлено на защиту от мошенников. Официальных магазинов приложений, в том числе Рустора, это ограничение не коснется. Нумизматы готовятся к пополнению коллекции. Завтра Центробанк выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». В пресс-службе регулятора сообщили о том, что это будет серебряная монета номиналом в 100 рублей, а также золотые монеты номиналом в 100, 200 и в 10 тысяч рублей. Приобрести коллекционные издания можно будет в Гознаке, а также в банках, которые заключили с ЦБ соглашение о распространении. Напомню, ранее Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом в 100 рублей от 26 года, а осенью должно состояться голосование по поводу дизайна банкноты в 500 рублей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня!

пирожное, но особое место в этом списке занимает, конечно же, слово Playbox. Да, Playbox, именно этот час стартует на Европе+. Всем привет, всем здрасте, зовут

тусовки. И вот совершенно не имеет значения, чем ты сейчас занимаешься. Может быть, работаешь в офисе или на удаленке. Может быть, отдыхаешь, а может быть, ты вообще студент. Все это совершенно не важно. Главное, чтобы ты был в столице, был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Вот сколько будет правильных ответов, столько пиц ты и получишь. 745-6565, дерзай. Плейбой.

0: Футайм.
1: За пиццу напитки поборется сегодня Сергей. Сергей, большой тебе привет.
2: Привет.
1: Привет, привет. Ты дозвонился, это уже хорошо. Видишь? Уже сразу получаешь аплодисменты, да? И вот если бы все в жизни было так легко, все бы радовались за тебя при малейшем случае.
2: Лишь бы эти 25 секунд не были секундами позора.
1: Ну ладно уж тебе, погоди. Ну, кстати, вот на что будешь больше полагаться? На интуицию, на удачу или на эрудицию?
2: Ну, на эрудицию и на удачу.
1: И на удачу. Ну, то есть, по сути, на все. На все сразу. Молодец, Сергей. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать на каждый вопрос два варианта ответа. Вот на сколько ответишь вопросов за 25 секунд, столько пиццы ты, собственно говоря, и получишь. Все ли понятно тебе?
2: Да, буду одну.
1: Супер, ну тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Поехали. Оскар за лучший фильм в 2020-м. Это «Паразиты» или «Джокер»?
2: Джокер.
1: Неверно. Кто поет трек «I Just Might»? Эд Ширан или Бруно Марс?
2: А еще раз, кто поет?
1: Поет трек «I Just Might»? Эд Ширан или Бруно Марс? Быстрее, быстрее, Серега.
2: Бруно Марс.
1: Бруно Марс. Правильно. Будапешт — это столица Венгрии или Румынии?
2: Венгрия.
1: Ну, тоже зачтем. Успел там на последних прям буквально секундочках. Ну, красавец же. А ты переживал. Два правильных ответа.
2: Я очень рад.
1: Две пиццы тебе достаются вместе с напитками. Серега, ну класс. Ты когда-нибудь съел две пиццы сразу подряд, вот больших прям? Под сериальчик какой-нибудь.
2: Ну, нас тут много получится из...
1: Ты добрый человек, щедрый, да, угостишь всех?
2: Да.
1: Сколько людей в этот узкий круг друзей входит у тебя?
2: Ну, у нас четверо.
1: Четверо? Ну, тогда две пиццы вообще шикарно. И еще напитками всех угостишь.
2: Да, отлично.
1: Супер, супер. Я тебя еще раз поздравляю. Еще раз аплодисменты в твою честь звучат. Серега, классного тебе дня. На линии оставайся. Расскажу, как все это вкуснотищу получить. Мы же двигаемся дальше, а Food Time продолжится завтра в это же время. Лейм.

0: Доминик Файк, Baby Doll. Прямо сейчас дам подсказку, за которую меня вряд ли похвалят. Да, этот трек точно не будет победным в игре Хитбэк. Будет какой-то другой. Слушай эфир внимательно. Хитбэк совсем скоро. Там я подарю кому-нибудь стильный презент от Европы Плюс. Но прежде, больше хитов и больше музыки. Сибул, Never Go Away, а также Тиесты, Брайан и Грейс, Beautiful Places. Впереди дождись.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл в Регинас. Только в августе новый Хавейл в Регинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл в Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Чем заняться сегодня в Москве, расскажет Паша Беседин. Паша, еще раз тебе большой привет.
1: Андрюша, привет тебе, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, новинка проката, экшн-комедия «Жертва обстоятельств».
0: Это мы поддерживаем, между прочим.
1: Да, при поддержке Европы Плюс выходит. Сюжет разворачивается во время благотворительного гала-вечера на греческом острове рядом с вулканом. Участников вечеринки внезапно захватывает группа радикальных эко-террористов, которые намерены предотвратить извержение спящего вулкана и спасти человечество. А сделать это можно только одним способом – принести в жертву трех человек, включая самовлюбленного актера и циничного миллиардера. В касте, на секундочку, Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Критики сходятся во мнении, что благодаря своему своеобразию и актуальности картина может со временем приобрести культовый статус.
0: Ну, это мы смотрим, Паш, обязательно.
1: Все, кто посмотрел, говорят, очень круто.
0: Да? Ну, коллектив собираем и идем.
1: Хорошо, договорились. А еще сегодня в Музее декоративного искусства продолжается летний фестиваль традиции и современности «Русский код». Художники, архитекторы, музыканты, хореографы и режиссеры вместе с гостями работают с русской традицией как с живым материалом, переосмысляют ее через современные художественные практики, арт-объекты, лаборатории под открытым небом, спектакли и перформансы, концерты, лекции исследователей, ярмарка современных российских брендов. Каждая неделя – это отдельная тема, и сейчас эта тема под названием «Придумано и сделано в России». Она про тех, кто работает с традицией как с источником для современного дизайна. Начало в 8 вечера, вход свободный.
0: Паш, ты бы смог вот как современное искусство картину нарисовать, а?
1: Я могу все что угодно, но как-то потом люди не оценивают.
0: Не покупают, да, на аукционах?
1: Но нарисовать могу. Да, ну и еще одно событие. В Пушкинском музее открывается выставка итальянского художника Фабрицио Плесси под названием «Вертикальные моря». Его считают одним из пионеров медиа-арта. Инсталляция из 4 вертикальных экранов посвящена воде, главной стихии в творчестве художника, и она создана специально для музея. Именно она 10 лет назад стала первой в коллекции медиаискусства Пушкинского музея. Пока что, кстати, впервые.
0: Круто, Паш, спасибо тебе большое.
1: Приходите завтра.
0: Придем. Давай, счастливо, пока.

0: Дил, как говорится, но нет, нельзя. Такие сочные подарки у нас исключительно для слушателей. Модный шопер от Европы Плюс стоит на игру, на кону игры «Хитбэк». Ничего сложного. Звони и угадывай трек, который играл в этом часе. 8-495-745-6565. Желаю удачи.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Белые медведи на льду!
1: 2003.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи!

0: скидки. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Хорошо.
1: Ну тогда сразу тебе такой небольшой бонус в виде аплодисментов.
0: Да.
1: Ты дозвонился, это уже, можно сказать, большой шаг на пути к победе. Смотри, что вообще, насколько ты вот внимательно слушал этот час? По десятибалльной шкале оцени. На восьмерку? На десятку?
2: Ну, наверное, на 8 баллов.
1: На 8 баллов. Ну, это хорошо. Это хорошо. Тогда, я думаю, никаких проблем не будет. Смотри, мы 3 варианта сейчас послушаем. И, собственно, после этого я буду ставить тебе верный вариант ответа. А вот четверг прекрасный у нас. Beautiful. Ты прекрасный человек. Варианты тоже будут прекрасными. Вот смотри, возможно, это был трек Beautiful Things от Бенсона Буна. Может быть, Beautiful Places от Тиесты и Брайана Грейс. А может быть, Beautiful People от Дэвида Гетты и Сии. Так, Артем, ну что, твой выход? Что скажешь? Сейчас проверим, действительно ли восьмерочка была. В твоей внимательности.
2: Песня Beautiful Places.
1: Beautiful Places. Ну, кайф, ну, молодец. Ну, красавчик, ну что? А? Молодец, Артем, я тебя поздравляю. Можно вот кричать, радоваться даже. Что стесняться-то?
2: Ура!
1: Вот другое дело. Модный шопер тебе от Европы Плюс достается. Будешь гонять всем по городу. Будешь ловить на себе завистливые взгляды людей. Я тебя поздравляю. Классного дня желаю. На линии оставайся. Расскажу, как подарок заберешь. Мы же летим вперед. Больше штофа, больше музыки впереди. Оливер Хелденс, Blue Monday прямо сейчас.
3: Playbox.
4: На Европе Плюс.
3: Хитбэк.

0: Коста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. В таком вот ритме танца мы завершаем плейбокс на сегодня. Завтра встретимся в это же время на Европе Плюс. Игры, подарки, суперхиты также будут ждать тебя. Всем классного дня. Услышимся.
1: Плейбокс
2: на Европе Плюс. Реклама.
3: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Не распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: обалденный просто хит, обалденный трек. Это Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» с нового альбома «Поп Королева», альбома, который вернул ее в мировые чарты, собственно. А Мэдж была удивлена, как ни странно, но рада. Еще бы, кто бы сомневался. Да, давненько имя не мелькало в хит-парадах. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра в нашем Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели в пятницу. А, включая Европлюс, разумеется, как всегда, ровно в 14.00 по московскому времени. Именно в 14 по Москве сделаем первый шаг к вершине хит-парада Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
1: Европа Плюс.

0: Вся Рэй, собственно.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто у нас дальше, кто впереди. Да, Феликс Ян, ready for your love.

0: событий уже на подходе. Само собой разумеется, не только они будут с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой. Тесто для пиццы. Леш, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный.
3: Соус на кефире, тесто на квасе. Сложные времена.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Уже в кино. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клип и Сальма Хайек.
10: Огненная гора изголодалась.
9: Жертва обстоятельств.
7: Категория 18+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
14: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
15: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
16: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
17: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
19: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
20: Привет! Я Дэвид Гетта.
19: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
21: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
19: Эти хиты выбираешь ты.
22: Hi, I'm Chris.
23: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
19: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
24: Милый, собираем чемоданы.
25: Мы же только разобрали.
24: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
26: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
27: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
27: Дальше.

0: на подходе уже совсем скоро. DJ Godja, Jason Derulo, Melody явно усилят наше летнее настроение. Мы не против.
1: Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
13: Европа. Плюс.

0: Miss Mola, хит, который хочется слушать бесконечно долго, конечно. Но тем не менее, впереди у нас Эбон, Fast Boy, очень громкие парни, громкие ребята, Imagine Dragons, да, и хит с громким названием. Впереди Thunder, но сначала.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 50.
13: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
14: Папа, динозавры в городе?
13: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
14: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
15: Возрастное ограничение 0+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди у нас артист образцово показательного поведения Алекс Уоррен. Услышим Фива Джим. Ханс Бакли, пожалуй, один из самых узнаваемых хитов Crazy на горизонте. Яркая, узнаваемая везде и всюду LP. Услышим Lost on You. Только они будут с нами в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
4: И получи приятный бонус на свой счет.
3: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.
4: Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан 12 цветов» всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
16: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pr и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 16 ровно.

0: Sweet on Me на Европе Плюс, Алок и Халида. 16.19 в Москве. Ну, я надеюсь, ты уже скачал наше новое бесплатное приложение Radio Hub. Кстати, можно скачивать подкасты наших программ, причем слушать офлайн в любое время. Так что больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне с нашим новым приложением, крутейшим приложением Radio Hub.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутебанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Европа Плюс.

0: Москве. С вами Европа Плюс. Всем классного дня.
1: Реклама.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.

0: адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: полные, слегка сумбурные мысли. Ну а в наших мыслях, в наших планах все просто, понятно, прозрачно и доступно. До конца этого часа сначала акцент сэра Миша Миллера, затем и Влярок, и бодренькая под концовку часа Rise Up.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если встретимся на улице, поздороваемся, например, спросим, как дела у кого, и на этом все. Что с ним дальше обсуждать, понятия не имею.
5: Ну что, сразу спать, что ли, в конце концов? Не со всеми друзьями спят. Точнее, с друзьями в целом не спят.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0 плюс. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на comtogether.t2.ru.
17: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок и Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
18: Уже в кино.
19: Огненная гора изголодалась.
20: Только ты можешь спасти мир.
21: Ты ошибаешься.
22: Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой.
23: Вулкан выбрал тебя не просто так.
24: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
25: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
26: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
27: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
28: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
29: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
30: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
31: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
32: Вот это ухватил!
33: Ура! Купила! Мое!
34: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
35: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
1: Европаплюс.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа.
6: Плюс.

0: Давайте сверим часы. В Москве 5 вечера. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. С 1 сентября в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Начнет действовать новый порядок подготовки отчетов по диагностике автодорог с включением параметров трасс, фото и рекомендаций по ремонту. Актуализируются квалификационные требования к специалистам, отвечающим за организацию дорожного движения. Также устанавливается перечень данных, которые владельцы платных дорог должны формировать. Номер автомобиля, дата, время и место проезда, идентификатор и фотофиксация, чтобы автовладельцы могли получать информацию о проезде через госуслуги. Компания Google начала внедрять 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов из сторонних источников на операционной системе Android. Новый механизм касается не только новых установок, но и обновлений приложений. Загрузка потребует перезагрузки устройства. При этом, если пользователь выключит телефон, обновление не завершится до повторного запуска. Ограничение начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с 27 года во всех странах. И самым популярным эмодзи в мире стало громко плачущее лицо. Этот эмодзи обогнал катающееся от смеха лицо и лицо со слезами радости. Лингвисты отмечают, что громко плачущее лицо превратился в универсальную реакцию на смешное, эмоциональное или неловкое. А популярность лица со слезами радости снизилась, так как молодежь сочла их заезженными. Это все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
0: Это топ новости в Star News. Слухи о романе Рэй и Майкла Джордана оказались сложными, и их встреча в парке развлечений объяснили работой над саундтреком к фильму. Инсайдеры подтвердили, что они просто друзья. Сама Рэй, напомню, ранее неоднократно заявляла, что не возьмется за новый альбом, пока не встретит любовь всей своей жизни. Джо Джонас в подкасте признался, что столкнулся с самым трудным периодом в жизни, когда не мог скрыться от негативных комментариев в свой адрес. Джо подчеркнул, что именно в это время стал уязвимым на сцене. Он советовался с братьями, стоит ли отменять шоу или пропускать некоторые треки, но тем не менее всегда решал выступать, потому что знал, поклонники ждут. Сейчас, напомню, Джо Джонас продолжает гастролировать со своими братьями в составе Jonas Brothers. Тейлор Свифт войдет в зал славы авторов песен в Нэшвилле. Тейлор назвала этот город мечтой и подчеркнула, что всегда стремилась быть рядом с лучшими музыкантами. За всю карьеру она выпустила 11 альбомов и не раз побеждала в номинациях «Песня года». Эд Ширан признался, что считал песню «The Team» своим единственным большим хитом. Но теперь он признал, что ошибался. А вот на концерте в Лос-Анджелесе Эд спел дуэтом с Алексом Уорном. Кстати, треку «Ordinary» он даже немного завидовал и называл его «Песней года». Ну, наверняка Алекс Уоррен тоже завидует хитам Эда Ширана, а их у Эда, конечно же, надо сказать, немало. И будет, разумеется, еще больше. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Балда и Магнетик. Привет-привет и отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А вот Медуза и Don't Wanna Go Home уже через несколько минут появится. Кстати, сейчас высокое третье место у нас в чарте в Еврохитов 40, а завтра вполне возможно будет уже и первое. Итоги недели завтра в пятницу, как всегда, в 14, время московское.
1: Реклама.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха Кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
9: Европа.

0: Медуза на Европе плюс 26 в Москве. Роза и Бруно Марс на низком старте. Но сначала вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете истории, которые связаны со стереотипами в астрологии. Ведь астрология поросла стереотипами. Вот вы такой знак зодиака, значит, точно вы должны делать
3: то. А это не всегда соответствует правде.
2: Не всегда. Вот, например.
4: Говорят, козероги очень упрямы, как и овны. И я категорически не согласен. Протестую.
2: Ну вот, видите, пожалуйста, первый пример. В точку. Дальше едем.
5: Доброе утро. Я вот про дев хотела сказать. Я тоже дева, но, в принципе, убираться люблю. Но я хочу сказать, что это не больше они убираться любят, а они любят, чтобы у них было все по порядку. И в жизни, и в вещах. И, поверьте, для некоторых из тех, кто с кем общаются девы, это не очень хорошая новость, потому что если мою вещь, которая стоит не на месте, я увижу, что кто-то взял, о, это не очень хорошо для него.
2: Сколько людей таких было в моей жизни.
3: А вот мои девы на работе выкидывают артефакты моей жизни иногда.
2: Как хорошо, что ты называешь вещи своими именами. Артефакты, значит, они уже не первую сотню лет на столе. Причем мы также раскопки проводим, вот это выстряхиваем. Дальше.
6: А вот говорят, тельцы постели молодцы. Ну, не знаю. Я, например, храплю.
2: Ну, судя по тому, какой у тебя красивый голос, ты храпишь
3: красиво.
2: Выдающимся образом. Ну и еще одно продолжение, Вики, твоей истории о весах.
3: Давай.
7: Привет, бригада У, я так по вам соскучилась. Да, Вики, ты права, вот я весы, прям вот такая. Все думают, что весы дипломаты, но нет. Еще есть у весов очень хороший эмоциональный заряд. У меня бывает так эмоции просто, что я такое могу ляпнуть, там вообще с дипломатией далеко. Это у меня был пример так с подружкой. Мы делали фотосессию, я фотографии разглядывала. И вот она такая хорошенькая там. Я говорю, Ксюша, ты такая хорошенькая, как крыса. Она обиделась, а я как бы ничего плохого не желала.
2: Как крыса.
3: Крысы бывают очень милые.
2: А попробуй меня так похвалить.
3: Ты такой хорошенький, как крыса.
2: Ну, любопытная эмоция внутри.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс. Бригада У. And I'm game. And I'm

0: Украины и Европы плюс. Дальше больше хитов, больше музыки. BTS, Offenbach и новый хит от Кайго и Макс Макноу. Вот как раз то, о чем я и говорил впереди. Take me back.
1: Реклама.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
12: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинас Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
4: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
14: Рекламная служба в Магнитогорске 20-66-66.

0: Summit 6, Заблуд на Европе Плюс. Это концерт этого часа, сначала One Republic, а затем Everything But The Girl. Их легендарный хит Missing уже очень скоро.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: В Краснодаре стали делать пиццу с окрошкой. Тесто для пиццы, Леш, тебе плохо? Тесто для пиццы делается на квасе. А соус делается на основе кефира. Такой кефир горчичный.
3: Соус на кефире, тесто на квасе. Сложные времена.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама. Топ-5 покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
5: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
11: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллионов друзей.
16: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись!
14: Это Антон Камолов,
5: Артур
18: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
14: договорить здесь.
7: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: The Girl Missing на Европе Плюс, да, легендарный хит в конце этого часа. Ну, а в 7 вечера ждем Rush. Тема, кстати, очень интересная. За что я готов переплатить? Я чувствую, у автомобилистов будет самый популярный ответ. Конечно же, за качественный сервис. А вы о чем подумали?
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Всем привет, в российской столице 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах, и астрономы обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути. Подробности далее. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в следующем году. Стандарт обновит требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации. Это позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба. В России уже действует стандарт 2022 года, определяющий классификацию и ограничения по скорости. Ранее был утвержден первый межгосударственный стандарт на электросим, а в 2027-2028 годах ожидаются единые требования к инфраструктуре. ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона. Россияне не утратят доступ, об этом заявила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. В такой ситуации нужно срочно обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению на утерянном устройстве. При этом кошелек останется доступен на компьютере, ноутбуке или планшете. Напомню, что с 1 сентября россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков, а также банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Студенты выпустили больше 20 тысяч товаров под брендом «Сделано колледжами Москвы». По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году под собственным брендом молодые мастера изготовили более 1000 элементов уличной инфраструктуры. 10 тысяч пуфов, шкафов, парты и стульев для школ. А их авторские изделия – футболки, шоперы, шелковые платки, пледы, блокноты, предметы декора и сувениры – можно приобрести в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве» и колледжах. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у российских пользователей в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности. Пользователи не смогли открыть сайт и мобильное приложение, получая сообщения об ошибках и отсутствии защиты. Однако в отечественном браузере сайт открылся сразу. После установки сертификата Минцифры доступ восстановился. Накануне РЖД рекомендовали пользователям установить сертификаты Минцифры для работы с онлайн-сервисами. Также ранее зарубежные браузеры начали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков. И астрономы обнаружили самую быструю звезду Млечного Пути. Ее скорость составляет около 25 тысяч километров в секунду. Звезда S-301 вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец-А в центре галактики и совершает полный оборот всего за 8,7 года, что дает ученым возможность измерить спин черной дыры. Скорость звезды составляет около 8% от скорости света, что делает открытие революционным для понимания эволюции всего Млечного Пути. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 13 копеек. Евро 98 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: сегодня, пока я стоял в пробке, ну, вот молодые девчонки, стоящие позади в машине, значит, танцевали под этот трек, выбежали прямо на проезжую часть. Неразумно, опасно, но чертовски красиво. И так по-молодому все это выглядело. Я даже позавидовал. Звали меня, но я танцую только в студии. Простите, простите, такие вот дела. Здрасте, это Фомин. И дальше, естественно, будем танцевать под классную музыку. У меня есть, что предложить всем тем, кто проводит со мной свое драгоценное. Imagine Dragons и совершенно другая музыка. Radioactive, но прежде Kendrick Lamar, Sia и Luther.
1: Реклама. Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.

0: Tube Stepping прямо сейчас на Европе Плюс. В столице 18.35. И если ты не разобрал, что это за Дипло и что за Tube Stepping, ты можешь заглянуть в наше новое приложение Европа Плюс. Называется оно Radio Hub. Установи его в свой смартфон абсолютно бесплатно. Никаких регистраций. Ты всегда будешь в курсе, что за музыка у нас играет. Ну и, конечно же, ты всегда будешь слушать только лучшее. А еще там можно взять и скачать, например, какой-нибудь подкаст и слушать его офлайн. Это очень важно в нынешнее время. Ну и, естественно, не забывай о том, что есть дополнительных 8 потоков, а это вообще разгуляй душа под любое настроение, в любую погоду, везде можно слушать любимую музыку. Ты для себя обязательно что-нибудь подберешь.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: 106 FM. 106 FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

музыки и диджей, который несколько лет подряд занимал первое место DJ Mag Top 100 прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Кстати говоря, по последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций

0: пятница. И Европа Плюс объявляет этот день днем номер один и разыгрывает каждый час 11 тысяч рублей. Хочешь? Добро пожаловать в эфир. Легко и просто все это можем устроить. Ну а в ближайшее время, естественно, ты можешь устроить для себя поход на наш сайт europaplus.ru и выяснить все подробности.
1: Лучший старт. КДДК. Бамбалео. Мощный взлет. Аве. Meet me in the dark. Номер один. Южель. Moving to the sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на come2get.t2.ru.
11: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Всем привет, салют, в столице 19:00. На Европе Плюс новость о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме напомнили, как вернуть деньги за отмененный авиарейс. Депутаты предложили разрешить ИП выдавать зарплаты при блокировке счетов. И в Тольятти мужчина совершил кражу, чтобы не опоздать на работу. Подробности далее. Минтранс сегодня предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта. Об этом рассказал замминистра транспорта. Тот, кто лучше занимается и предлагает новые решения, будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава и развития инфраструктуры. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Одновременно обновляется транспортная стратегия. Впервые документ формируется как взгляд пассажира и перевозчика. В Госдуме напомнили, как вернуть деньги за отмененный авиарейс. Если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по невозвратному тарифу. Необходимо зафиксировать факт отмены у представителя авиакомпании в аэропорту, после чего можно подать претензию о возмещении убытков. Пассажир также может требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета, за исключением случаев непреодолимой силы. Депутаты предложили разрешить ИП выдавать зарплаты при блокировке счетов. Вскоре будет внесен законопроект, разрешающий организациям и индивидуальным предпринимателям проводить расходные операции по счетам для выплаты заработной платы и исполнения обязательств по договорам, заключенным до блокировки счетов налоговым органам. Также предлагается обязать ФНС уведомлять о неисполнении обязанностей по предоставлению налоговой декларации не позднее, чем за 14 дней до принятия решения о блокировке. Европа Плюс номер один в России. Таковы данные медиаскопа за период январь-июнь 2026 года в крупных городах России по ежедневной аудитории охват за сутки. Спасибо, что выбираете лучших. А вот уже завтра, 21 августа, на Европе Плюс будет день номер один. Каждый час с 9 до 18 часов вы можете стать обладателем 11 тысяч рублей. Слушайте эфир, звоните после сигнала и выигрывайте. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru. И в Тольятти полиция задержала 38-летнего мужчину, который украл сабборд, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и вскоре установили подозреваемого. Задержанный пояснил, что не планировал присваивать имущество, но не сумел найти владельца, поэтому проник на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь. Он раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 36 копеек. Евро 96 рублей и 73 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе. С вами привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Я как-то прям задумался по поводу вот этой последней истории от Игоря, где человек САП угнал, чтобы вовремя добраться на работу, переплыв через Волгу.
2: Я думаю, что этому человеку пришло письмо на почту рабочую. А САП! Срочному! Он просто увидел последние буквы и побежал за САПом.
0: Ну да, то есть это, видимо, какая-то пробка на мосту, что ли, стояла. Я вот примеряю на Москву, то есть через Яузу или через Москварьку, да, вот переплыть на САПе. Во-первых, это весьма затруднительно спуститься, а потом подняться по гранитным этим набережным. Ну и в целом...
1: Ну, кстати, я могу по Яузе поплыть. Я там недалеко живу.
0: А, ты прям вот вдоль самой Яузы?
1: Я могу.
2: Прям вот можешь, да, Саш?
1: Прям могу.
0: Саша, а ты узнавала, вот тебе, если от дома до работы, это вверх по течению или вниз по течению?
1: Это вниз. Мне кажется.
0: А, то есть ты как бы вообще влекомая бурными водами реки Яузы?
2: Ну, подождите, по-моему, от нас, ну, Яуза дальше, чем Москва-река, да? А Яуза впадает же в Москва-реку?
0: Ну, подожди, да нет, до Яузы вон же это вышел туда, до конца Александра Солженицына, мост, вот тебе Яуза.
2: А, ну ладно.
0: Это, по-моему, Яуза.
2: Успеем до конца лета попробовать?
1: Можно.
2: Экспириенс определенный.
1: С вас САП тогда.
2: Хорошо.
0: Начинается с одного САП, с другого Гидрик, с третьего весло. Ладно. Так, у нас, кстати, тема вот по поводу денег, по поводу того, за что можно и стоит заплатить лишним, за что я готов переплатить, наша сегодняшняя тема. Друзья, вспоминайте, расскажите о своих каких-то тайных желаниях, может быть, которые реализуются изредка, и вы прям переплачиваете за что-то. Либо есть какая-то мечта, вот вы готовы переплатить, но пока даже не накопили на то, чтобы это сделать. Саш, за что готовы переплатить ты?
1: Да почти что за все. Я переплачиваю, мне кажется, каждый день. У меня довольно легкое отношение к деньгам. Я даже не знала, что выбрать. Ну, потому что я и за еду, и за одежду, и за какие-то свои увлечения. Но, в общем, с особым упоением я трачу в тех случаях, когда либо я устала, либо когда хочу порадовать как будто из близких.
0: Ну, подожди, ну, переплатить имеется в виду что-то, что стоит обычно дешевле, но ты готова заплатить намного больше.
1: Ну, вот, например, если я подустала, я могу спокойно сказать себе такси, там, комфорт, и поехать... Не знаю, на массаж. И на следующий день...
2: Так надо заказывать такси формата премиум, чтобы массаж уже был в сиденьях, Саш.
1: А там есть?
2: Ну, иногда да.
0: Конечно,
1: кстати,
0: конечно. Но я могу сказать, что в эконом-такси там настолько изношенные сиденья, что если ты будешь елозить на них, то это будет...
2: Но в эконом-такси иногда водитель может предложить тебе сделать массаж.
0: Не хотелось бы. Артур, за что ты готов или даже переплачиваешь?
2: А я подумал, что с каждым днем становится все меньше вещей, за которые я готов переплатить. Что-то я так вот подумал, каждый раз думаешь, так, да, надо сортировать товары немножко по-другому. По цене сначала, сверху вниз
0: отсматриваешь. Желтые ценники уже интересуют.
2: Абсолютно, абсолютно. Последнее, за что я переплатил, это за бензин. Можно ли об этом говорить?
0: Ой, ой. Ну что ты?
2: Получается, купил себе время определенное. Вот, ну, за время,
0: ты
2: правда.
0: Ты имеешь в виду, за более высокую цену, но с меньшей очередью.
2: Абсолютно точно. Да, иногда, конечно, вот за время можно переплатить, если ты понимаешь, что вот правда иногда из-за усталости какой-то, иногда из-за скорости, потому что действительно ничего не успевается. Можно что-то купить дороже, чем это могло бы быть, например. Но на поиски этого более дешевого аналога надо потратить больше времени. Вот, ну и, наверное, безопасность, там, наверное, детей в первую очередь, если речь касается каких-нибудь, ну, опять же, если мы в тему автомобиля говорим про какие-нибудь там детские кресла, кресла. Ну, вот это все, в общем. Вся эта история. Ты, конечно, сортируешь уже не по цене, а смотришь там на качество какое-то, на всякие тесты. Вот это все.
0: Это важно. Слушай, я подумал про время. Да, я тоже уже рассказывал в эфире, что лучшая инвестиция денежная – это такой специальный билетик, когда ты в парке аттракционов, и ты можешь купить отдельный билет, с которым ты можешь проходить без очереди на аттракционы.
1: А если вот не повезет, и там не будет очереди, а ты купил этот дорогущий?
0: Ничего страшного. Как правило, такого не бывает. Бывает наоборот, что там отдельная очередь для тех, кто без очереди. Но, да, она идет быстрее. А еще, конечно, вот я, например, не очень понимаю дикой разницы в цене билетов на самолет эконом-класс, бизнес-класс, но при этом я готов переплатить, например, можно купить билет первый ряд эконом-класса, там больше места для ног, или напротив аварийных выходов. То есть это как бы, да, ты платишь больше, чем за такой же билет просто эконом-класса, но при этом ты летишь с комфортом, ну, практически в бизнеса.
2: Ну, я тоже подумал, да, но... Иногда и здесь, опять-таки, сортируешь по другому принципу и выбираешь какое-нибудь там самое последнее место.
0: Ну, по продолжительности перелета, согласен. Да. Друзья, расскажите про себя. За что вы готовы переплатить, за что вы переплачиваете время от времени или постоянно? Поделитесь своими историями, звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые, можете записывать голосовые сообщения, и то и другое закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, а голосовые, помимо ВК, можно записать на сайте europaplus.ru. Там нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».

0: что готовы переплачивать наши слушатели. Сообщение. Женя пишет. Женя, девушка. Я спокойно переплачу за обувь, если она действительно удобная. Раньше покупала красивые модели, подешевле. Но через пару часов ходить в них становилось невозможно. Однажды купила дорогие кроссовки. Проходил в них почти весь день, без дискомфорта. Теперь понимаю, что здоровье ног и удобство стоит гораздо дороже, чем разница в цене.
1: Ой, это правда. Я, кстати, однажды купил, ну, довольно дорогие ботинки, и во время примерки мне показалось, что они мне впору. Я даже там сделал несколько шагов, думал, ну, все хорошо, прекрасно. Ну, такая толстая кожа, они такие зимние. А как только начал носить их более продолжительное время, понял, что они мне жмут. И что я с ними только не пробовал делать. И не вытягивать растянулись. Где-то, да, они не растянулись, и мне так обидно за них. Я иногда раз в сезон их надеваю, плачу потом по итогу вечером, но обидно и жалко.
0: А ты не покупал специальные колодки, когда ты, знаешь,
1: там брызгаешь? Я все делал. Все возможные способы. Не только колодки. Есть, да, просто какой-то спрей, который вроде как с помощью него можно вытянуть кожу.
0: Увеличивает, да.
1: Есть колодки пластмассовые, они у меня сломались, потому что там вот я настолько уже их пытался увеличить. Затем я их отдавал в специальное ателье, где на большом таком станке тоже пытались растянуть. Сказали, ну, извините, здесь вот прям все.
0: И при этом удивительно, а есть обувь, которая тебе нормально, она почему-то потом разнашивается через какое-то время.
1: Да, да, да.
2: А стелька, там же есть какая-то стелька теплая, раз это зимняя, ты можешь ее брать?
1: Я ее тоже убирал, Саш.
2: Ну ладно.
1: Я говорю, все способы возможные, вот которые придумало человечество для того, чтобы увеличить размер
2: обуви. Тогда дырку можно, чтобы палец вырезал, и там у тебя теплый носок.
1: У волка из нупы, да, да. Или как это называется, кстати, у девушек? Вот есть такая обувь, когда у них сапоги, вот вроде бы такие, они прям по колено, а при этом носок открытый.
2: Не знаю.
0: Босоножки. Назовем их босоножки.
1: Они ведь там явно не в носке. Значит, босоножки. Да. Так, ладно.
0: Телефон звонок у нас.
1: Лариса дозвонилась, расскажешь, за что готова переплатить она. Лариса, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, привет. С выходом от ребята. Спасибо, что радуете нас вечерами опять.
0: Спасибо. Спасибо. Ларис, расскажите,
3: да,
0: за что готовы переплатить?
3: Вот просто, я вот просто слышу вашу тему и вот так сравниваю, и я вот думаю, что я, получается, такой человек, что вот я вспоминаю раньше, как-то получалось путешествовать так, что, например, от работы мы могли просто на выходные автобусные экскурсии, неудобный, но дешевый, и получается, там еще даже какое-нибудь паломническое питание даже включалось, ездили. Сейчас как бы я на это не решусь. И более комфортные, удобные варианты себе, ну, как бы, подбирая хорошие отели. В основном часто бывает Турция. Ну, вот в последнее время, как бы, в Турции даже не смотрю на то, что вот там, например, какие-то анализы были на ковид, там, еще что-то. То есть как-то это вот пропускаешь, там, доллар какой, вот пропускаешь и просто исполняешь свою мечту вот раз в год. Ну, вот как-то вот хочется.
0: Короче, на отдыхе не экономим, комфорт важен.
3: Но я бы сказала, что я об этом не жалею, потому что некоторые вещи, которые вот как бы осуществляешь, потом их уже не повторить. То есть, например, я летала на воздушном шаре. Я прекрасно понимаю, какой стоимости эта экскурсия. Я же не буду ее там через год, через два повторять. Мне это запомнится, и даже вот некоторые люди там вспоминают и говорят, ой, вот там как ты еще куда поедешь, когда поедешь, что, как ты. И, то есть их интересует вот это вот все. Я понимаю, что действительно что-то интересное в моей жизни и для меня, и там, да, для моих близких, родных есть чем поделиться.
1: Ларис, да, смотрите, а вот если, например, осталась какая-то непотраченная сумма в валюте, обмененная во время отпуска, а потом в дьюти-фри уже, тратите последнее, чтобы вот все закончилось?
0: Чтобы в нолик?
3: Ага. Ну, вот я бы не сказала, что в duty free я бы не сказала, что я трачу. Но что вот беру в основном практически на последние, это есть такое. То есть там вот тур, то есть вот железнодорожные билеты, я уже вот прям вот вижу, что там вот притык уже все. То есть как бы на самом деле, как бы, конечно, может быть, хотелось бы там Европу, еще что-то. Ну, всегда можно что-то невозможное. Ну, то есть на мой, вот, например, сейчас вариант как бы последний, критичный, вот как бы тур. Как-то вот выходит, но дьюти-фри не особо.
0: Ну ладно. Дьюти-фри, особенно турецкий, это вообще разорение. Это, мне кажется, да. В Турции отдельная статья доходов государственного бюджета, это доход от дьюти-фри.
1: Я думал, дьюти-фри как раз-таки...
3: Я даже помню одну смешную такую ситуацию. У меня в лирах прям вот осталось сколько-то лир в Турции, 20, что ли, или сколько-то. Я думаю, блин, тут такие вкусные семечки, большие, огромные. Выбегаю из автобуса, и последние эти лиры в магазин отдаю, беру эти семечки, потом с удовольствием дома семечки эти грызу, чтобы вот они не остались, потому что, не знаю, поеду, потом не поеду.
0: в магазине в городе, потому что те же самые семечки в аэропорту в 6 раз дороже бы стоили наверняка. Ларис, спасибо большое, спасибо.
3: Ну нет, ну в России уже лиры-то тоже в России уже не нужны будут.
0: Тоже, да, что для красоты, что ли, их только. Да, спасибо Ларисе. Друзья, расскажите, за что готовы переплатить вы, доплатить лишнего. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: что я готов переплатить. Друзья, расскажите про себя. Вот за что вы лишние деньги готовы выложить, несмотря ни на что. Можете нам позвонить, можете написать текстовое, голосовое сообщение, можете записать, закидывайте туда, куда вам удобно. Можно в официальное сообщество Европа Плюс в ВК, можно записывать голосовые на нашем сайте.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувыркомпарк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Звони 745-6565.
10: Код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня тему. Кто-то скажет, что для жадных людей. Мы скажем, для бережливых людей. За что я готов переплатить. То есть, как бы это для тех людей, кто не вот так вот прям разбрасывается налево-направо, но на каких-то небольших удовольствиях, приятных для себя вещах, все-таки экономить не готов и не согласен. Телефон и звоночек у нас.
1: Кирилл дозвонился, как он сказал, по горячим следам его история. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Кирилл. Рассказывайте, горячие следы.
3: Горячие следы, да. Вот сегодня ходил лечить зубы. То есть до этого сменил врача, решил сэкономить и понял, что таких ошибок делать не стоит. Если вы нашли хорошего врача, хорошую клинику, на зубах экономить точно не стоит.
1: Вы вроде не шепелявите, что там случилось такое?
0: Это пломба или какой серьезный лечение?
3: А
0: еще наркоз не отошел. Ну слушай, Кирилл, наркоз нет? То есть еще и с наркозом даже? Ничего себе.
3: Да, там все условия.
2: А вы бесплатную решили пойти?
1: Не, видимо, наоборот.
3: Нет, я до этого и был бесплатный, но вернулся к врачу, который понравился. Вот, и доволен. Да. Вот, и прям ваш эфир попался прям в тему.
0: Есть такое. Ну, слушайте, нужно как-то, может быть, у них скидку какую-то, знаете, там каждый третий зуб лечат со скидкой 40%.
3: Не знаю, посмотрим.
2: Или чистку какую-нибудь в подарок вам.
0: Ну, хотя бы одного зуба, который залечили, его отдельно почистили. Да, Кирилл, спасибо большое.
1: Так наполировали, просто блестит. Да.
0: Спасибо за звонок. Но это грустная правда. Это грустная правда взрослых людей, мне кажется. Что на здоровье, на хороших врачах, нашел врача, который действительно специалист, прям надо держаться за него и работать ради него.
1: Да, видимо, да. Хотя, на самом деле, ну, не только врача можно переплатить, а еще и продавцам игрушек. Вот, например, Ольга написала: я мама-миллениал, поэтому у моего ребенка есть все игрушки, которые он просит. И да, часто они необоснованно дороги, но видеть счастливые глазки намного дороже, пишет Оля. Вот не знаю, как это вот в итоге у детей оценки этих новых покупок? Они ведь, правда, получают все, да, что им захочется.
0: То есть них... вот эти вот счастливые глазки, они период пока не счастливые, все короче и короче после момента покупки. Может быть. Это тоже сложный момент. У меня мой уже вырос, вот, но когда он был маленький, и я для себя такую вывел формулу, что не каждая мечта ребенка, даже самого любименького своего сынульчки, не каждая мечта должна сбываться.
2: А какая именно? Что... Там по счету?
0: Ну, ты... Самое дешевое, может быть. Не, ну там ты уже выбираешь в целом. И нужно уметь, наверное, говорить с ребенком. Но если каждое желание исполнять, как хотелось бы любому родителю, ну это...
2: Ну да, скучновато ему будет потом.
0: Мне тоже так кажется. Друзья, расскажите, надо будет как-нибудь воспитание детей и подарки вообще отдельной темой, мне кажется, взять. Но сегодня мы обсуждаем тему, за что я готов переплатить, за что вы готовы переплатить для себя, любимого или, может быть, тоже близких людей. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: вы готовы переплатить? Друзья, расскажите, на что вы, как правило, не жалеете денег, а если даже жалеете, то все-таки, скрипя сердце, расстаетесь с лишней суммой, чуть больше, чем планировали. Про что именно? Расскажите, на что можете потратить. Звоните нам, можете писать текстовые сообщения. А у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, перед тем, как вам кое-что рассказать, вопрос к каждому из вас. Покупали ли вы когда-нибудь вещи от известных людей?
0: В смысле?
2: Ну вот, например, Майкл Джордан, кроссовки от Майкла Джордана, Антон.
0: А, ну типа именные кроссовки?
2: Да.
0: Ну это обычное серийное производство. Да, у меня были Дончичи, Джанис у меня есть, да.
3: Не припомню.
2: Так, хорошо. А вот почти половина молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, Саш, ты вот только уже перешагнул этот, видимо, порог, поэтому уже ничего не помнишь. Не против заплатить больше за товар, если его выпустил популярный блогер. Вот, выяснил одно коммуникационное агентство.
0: Я со скидкой покупал. Дончичи, это я скажу тем, кто думает, что такое Дончичи, это какие-то помидоры, что ли, сорт?
2: Я думал, есть такая, don't you worry, jump and jump and
0: jump. Есть баскетболист Лука Дончич, вот это типа имена.
2: Да, ну в общем, поколение Z, представитель поколения Z с радостью готовы заплатить больше за товары, если какой-то известный их инфлюенсер его выпустил. Ну, видимо, речь там про чипсы всякие, лимонады, да, напитки и все вот это вот. 49% опрошенных признали, что согласны платить больше за продукты, если за ним стоит любимый блогер, при этом каждый пятый готов переплачивать 20% от обычной цены. То есть они вот на одну пятую, да, готовы заплатить больше. Но, между тем, я посмотрел вообще, как долго живут бренды известных блогеров. И большинство блогерских брендов живут, оказывается, только 1-3 года. Это вот максимум, как правило. Держатся они на личной популярности автора, когда интерес к блогеру пропадает или охват какие-то снижается, продажи останавливаются. И причем даже у каких-то самых именитых и знаменитых людей тоже все не очень хорошо идет, хотя они активно в это пробуют. Я думаю, многие есть там примеры. Какие-нибудь девчонки популярные, модели делают какие-то свои косметические бренды. Вот, например, из своего собственного бренда ушла Рози Ханнингтон Уайтли. Это бывшая
0: жена Стейтема.
2: А, да. Текущая жена Стейтема и бывшая ангел Виктория Секрет. Вот. Партнеры ее бизнеса объявили о банкротстве, и бренд продали тем, кто предложит наивысшую цену. А саму Рози уволили с ее же бренда.
3: Ой, как это обидно.
2: Бывает так, видимо, да, потому что там у них что-то не сошлось по ценностям. Но обычно блогеры думают, что вот на харизме вывезу весь этот бизнес такой. Я сейчас только одну сториз покажу где-нибудь, и все сразу купят.
3: Ну, может, поменьше тираж просто делать, и чтобы его все резко вжух и скупили.
2: Тогда будет меньше денег, если поменьше тираж, Саш.
3: Потом
2: что? Хочется ведь больше денег.
0: Ну, с чего-то начинать. Вообще, конечно, это было бы интересно посмотреть, потому что есть яркие примеры суперуспешных там сестер эти Дженнер, да, Ким Кардашьян, у которых там куча они зарабатывают. Я думаю, Оксана Самойлова выпускает свое. Но вот сколько запускается в целом и сколько потом доживает до пятилетнего возраста, интересно брендов.
2: Да, наверняка. Но я думаю, что вот у успешных брендов, как правило, за вот этим фасадом есть еще и какая-то команда профессионалов, которая руководит этим. И люди с именем и аудиторией не просто приходят исключительно как в качестве рекламного лица. Вот, скорее всего.
0: Друзья, расскажите про себя. Например, вы тоже готовы переплатить за какой-то товар, продукт от вашего любимого блогера, артиста, не знаю, спортсмена и так далее. Может быть, еще за что-то вы переплачиваете. Расскажите нам об этом. Можете позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение или присылайте голосовые.
1: Это
4: прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
11: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: За что готовы переплатить наши слушатели? Сообщение. Анна пишет: обожаю пробовать интересные десерты. Например, гибридные, типа... Тут какие-то непонятные слова. Кронат, крафин, тауни и так далее. Это, видимо, смесь каких-то брауни.
1: Это смесь каких-то слов.
0: Ну да, да. Люблю муссовые пирожные, люблю бриошные пончики с необычными начинками. Как правило, такие десерты стоят недешево. Но я готова переплатить, чтобы порадовать себя необычной вкусняшкой. Сама такое точно делать не буду. Смотрела как-то рецепт простого круассана. Вы видели, сколько масла туда уходит и какие танцы с бубнами нужно делать, чтобы слои накатать?
1: О да, есть один популярный такой шеф-кондитер из Франции, кажется, Седрик какой-то там, Гроле, который так красиво делает это тесто, и потом у него такие пышные эти круассаны получаются. Думаешь, ну вот сейчас приготовлю дома, а там, конечно.
0: А он прям с нуля, да, делает? То есть не заготовку купил там типа?
1: Да, они там тесто, собственно, сначала тесто, потом туда вот этот брусок масла такой огромный, потом раскатывает, потом опять на эти самые слои делает слоеное тесто, потом, ну, конечно, видео сжато из, не знаю, 60 часов до 1 минуты, но на видео выглядит все невероятно красиво и довольно пышные получаются круассаны. Ну, самое главное, чтобы было вкусно, вот про что я. Потому что, например, Арина написала: я переплачиваю в ресторане, муж всегда заказывает понятные блюда, а меня вечно тянет на экзотику. Потом в итоге я переплачиваю за то, что не ем.
2: Но лучше попробовать. Я тоже часто какую-то ерунду заказываю.
1: Что последнее попробовал, Саш?
2: Так. Я не помню, как это называется, но мы были с подружкой, и там такой куб. Ну, это десерт. Его разрезают, и оттуда что-то вытекает.
1: Да. Надеюсь, услышал тренер твой тебя сейчас.
2: Надеюсь, что...
0: А это ЗОЖ, нормально, по-моему.
2: Да, это же углеводы. Да, тем более...
1: Это же углеводы.
2: Да, это же куб, он пойдет в мои кубики, получается.
1: Так и будет, Саша, так и будет.
0: Если уложить правильно внутри, да.
1: Телефонный звонок у нас. Продолжим тему питания, еды. Наталья расскажет, за что готова переплачивать она. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, за что переплачиваете?
3: Готовы переплачивать все-таки за натуральные продукты, потому что до этого питалась в сетевых магазинах, и, к сожалению, качество, вот не поверите, волос и ногтей очень сильно испортилось, и когда я стала питаться уже более натуральными продуктами, вот, и...
1: А натуральные вы где? На рынке берете, да, Брастян?
3: Поменялось.
1: С грядки?
3: Волосы стали гуси, и мало того, я похудела, я удивилась, что... Натуральные продукты, они все-таки очень сильно влияют на качество твоего здоровья,
1: это
3: на
1: правда.
3: То, как ты выглядишь. И
1: Наталья.
3: Я очень сильно обрадовалась, что вообще как бы такое есть, и я теперь все-таки готова переплачивать. Лучше все-таки качество, чем вот эта вот химия. И
1: Наталья, простите.
2: Где закупаетесь? На рынок есть?
1: Где вы берете их?
0: Как отличить хороший продукт от сетевого?
3: На рынке.
0: Да.
3: Честно, вот на рынке. Я приезжаю, у нас есть такой колхозный рынок, называется. Я приезжаю туда, там все-таки молоко, яйца своего производства и... У бабушек. Честно, у бабушек
0: беру. Вы прям знаете, потому что это ведь тоже...
3: Гораздо лучше.
0: Иногда вот приезжаешь на рынок и думаешь, ну, а где гарантия, что там действительно все такое чистое, правильно, как они говорят? Может, те же самые...
3: Вы знаете, это видно. Во-первых, яйца есть белые, есть коричневые в магазине, а когда яйца своего, допустим, хозяйства, они бежевого цвета, плюс молоко, его сразу же видно, а там сливки. То есть в банке прям отстаиваются сливки, их видно. Мало того, то есть, ну, все равно твое это видно сразу же, потому что оно даже по цвету отличается, по форме, и мне кажется, тут любой человек как бы сразу же отличит.
1: Не, ну если вы нашли отличных поставщиков таких, это супер, это потому правда, что я тоже видел видео, где такие же бабулечки, такие не божьи одуванчики, с самого утра приходят, берут яйца обыкновенные магазинные.
0: В магазине, да?
1: Да, стирают эти штампы их заводские оттуда.
0: Красят в бежевый.
3: Нет, ни в коем случае. Вот я поэтому и говорю, те, кто хочет все-таки более качественные продукты, допустим, те же

0: самые яйца в магазинах, они белые и чисто коричневые, а у них бежевые. Они бежевые.
1: Как будто только яйца бежевые яйца
0: несут вот свои куры, и поэтому...
1: Наташ, последний вопрос. Наташ, примерно насколько дороже вот хорошие правильные продукты? На 10%, в два раза. Не считали вы?
0: На 30%.
1: На 30%. Ну, собственно, не сказать, что прям как это дикая переплата. Наташ, спасибо большое. Действительно, если это качественные продукты, ты уверен в производителе, ну... Да. Друзья, расскажите, за что готовы переплатить вы. Расскажите про себя. Звоните 745-6565.
2: На Европе Плюс.

0: и Circles здесь на Европе Плюс. Какой прекрасный трек. Я готова даже заплатить еще раз, чтобы послушать его. А за что вы готовы переплатить, обсуждаем сегодня, слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер. Я готова все деньги потратить на обувь. Я помню, получила первую зарплату на своей первой работе. Это было давно. 10 тысяч. И когда шла на остановку, увидела в магазине сапоги, которые светились ярким светом. Они стояли там одни в витрине и говорили: «Купи нас». Они стоили 9 тысяч. Я дала все деньги. Ну и папа с мамой мне потом давали деньги на проезд, чтобы я зарабатывала дальше.
2: А можно было в этих удобных сапогах пешком идти до работы теперь. Да,
3: да. Минуя общественный транспорт. Расскажите, а вот для вас от чего исходит свет? Вот на что вы, ни на чего вы не можете пройти спокойно и готовы даже заплатить деньги, которых, может быть, это даже и не стоит. Вот что это за товар, вещь, продукт, что у вас это такое, за что вы переплачиваете? Расскажите нам об этом, звоните по телефону, пишите нам текстовые сообщения.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «За что я готов переплатить?». Наши слушатели рассказывают про себя, на чем все-таки они могут и не сэкономить. Анастасия пишет: «Готова переплатить за услуги маникюра. Сколько раз думала, ну сэкономлю. Есть вариант. Потом расстраиваешься из-за того, что решила сэкономить». В общем, то, что дорого, главное проверено. Лучше переплатить.
1: Ну, самое обидное, что бывает очень дорого, но делают ужасно.
0: А бывает... Вот, вот да, Саша, вот, вот конец, прям всем сердечком отзывается.
2: А научиться самостоятельно можно этому?
1: Но обычному маникюру, мне кажется, вполне. Ну, вот мужскому. Вы же себе делаете? Наверное.
0: Маникюр?
1: Ну,
0: считается ногти постричь, и потом, если они совсем уголками получились, то пилочкой повернуть. Это маникюр, да?
1: Да. То есть научились.
0: Я думал, для меня маникюр — это если ты лакируешь.
1: А, нет, бывает же маникюр без покрытия. Но еще кутикулу вам нужно убрать.
2: Это просто, она давно хотела об этом сказать. Сегодня как, не было повода.
0: Да, и ребят, и кстати, вам всем правильно. Конечно, кутикулы я бы убрала. А то выкатили свои кутикулы.
1: Ну вот Ольга пишет: переплачиваю за кофе из кофейни, хотя дома есть своя кофемашина. Но разве кофемашина может сделать вкусный кофе?
2: Конечно, может.
1: Да?
2: Может. Абсолютно.
0: Ну, это просто, да, скорее всего, будет дорогая машина и нужны хорошие зерна, но при этом, вот у меня, например, там есть дома кофемашина, мне нравится иногда кофе с сиропом, и я как-то заморочился, я купил не только бутылки с сиропом, там, значит, я несколько видов, я думаю, я буду разный, так сегодня хочу ванильный, миндальный, мятный сироп. Вот, и купил еще, мало купить бутылки для сиропа, ты же не будешь из бутылки...
2: Диспенсер необходим еще какой-то, да, для них?
0: Да, там такая помпа маленькая, специальная, я купил эти помпы, они засыхают, если ты не пользуешься часто. В общем,
2: потом осы на них слетаются.
0: Типа того, да-да-да. Короче, мой маленький кофейный бар как-то не очень получился.
2: Не знаю. Нет, я пью кофе без всяких разных сиропов. Я понял, что самое главное, что необходимо научиться дома, я пью обычно капучино, это правильно взбивать молоко. Я вот научился это делать, мне даже сердечки получилось. Не капучинатор. То есть вот у кофемашины там есть такая трубочка специальная. Даже забыл, как это называется.
0: И ты даже можешь рисунок нарисовать?
2: Ну... Сердечко могу. А здесь другого типа кофемашина. У нас автоматическая. Она по-другому. У меня рожковая. И я обычно вот дома пью кофе.
0: Это которая пыхтит громко.
2: Но она не пыхтит. Она шипит, когда взбивает молоко. Да, тебе необходимо в таком этом... в кувшинчике таком металлическом. Сейчас все баристы думают: господи, что он несет? Кувшинчик.
0: Пустили человека в эфир федеральный. Кувшинчики. Пыхтит. Один другого лучше.
2: В общем, получается. Да. Хотя иногда, конечно, лень, поэтому бывает, и что-нибудь зацепишь на улице. Но это не системно. Вот так вот. Так, у нас есть голосование. За что вы готовы переплатить? И там есть следующие пункты. Выбирайте свой. Их можно выбрать несколько. Можно выбрать несколько вариантов. Варианты такие. За вкусную еду. Туда же можно отнести вкусный кофе, к примеру. За комфорт. За качество или безопасность. Такой вариант. За свое время. За то, чтобы не стоять в очередях. Антон, пункт специально для тебя. Любители покупать вездеходы. Вот вам, пожалуйста. За хороший сервис, за любимый бренд или ни за что. И вы любите экономить. Такой вариант тоже есть. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
0: Да, кстати, эту же голосовалку можно использовать на семейных застольях в качестве тостов. Набор тостов. Мне кажется, получился. Когда вы уже не знаете. Так... значит,
2: ну, за то, чтобы не стоять в очередях.
0: Ну, за кофемашины с капучинаторами. Друзья, помимо голосования, естественно, голосуйте. Подведем итоги в конце часа. Можете рассказать про себя, на чем вы не экономите, за что вы готовы переплатить. Можете нам звонить 745-6565.

0: вы готовы переплатить? Наша сегодняшняя тема. Рассказывайте свои истории по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте нас своими голосовыми. Ну, а я передаю слово человеку, который не очень-то экономит. Саша, пожалуйста.
1: Это Rush. Саша, в тему.
2: Ребят, скажите, готовы ли вы переплачивать за коммунальные услуги и за квартиру?
0: Не готовы, но приходится.
3: Просто оплачивать готовы, вот так вот.
2: Ну, не готовы переплачивать. Uh-huh. И что вы для этого делаете?
3: Я смотрю на все галочки, правильно ли они стоят, потому что иногда, когда оплачиваю, например, квитанцию, у меня там еще стоит какая-то страховка какая-то плюсом, к примеру. Я вот проверяю.
2: Ну, в общем, по мелочи, ровным счетом, как бы особо ничего не делаете.
3: А вот
2: китайские зумеры...
3: А, ты сейчас про магниты на счетчиках имеешь в виду или что?
2: Нет. Нет, я просто совсем про другое.
0: Саша заинтересовалась магнетизмом, так.
2: Да, ты такого, кстати, я не делала. В общем, китайские зумеры тоже, они не хотят платить, переплачивать за аренду жилья, за покупку еды, за путешествия. И в связи с этим они изобрели новый вид брака – компанейский брак.
0: Компанейский. Звучит прекрасно так.
2: Да, по-китайски тадзи хунь-ин называется. В таком браке не надо любить, нужно быть просто хорошим напарником. Как это все выглядит? Двое зумеров, они идут в китайский ЗАГС, там ставят официальные себе штампы, берут вместе ипотеку и делят пополам коммуналку, расходы, на все, что может быть. Там может,
0: они живут просто по-соседски, там никаких романтических, интимных отношений?
2: Да, они живут в разных комнатах, у них нет никакой интимной связи, у них совершенно разная личная жизнь.
3: Какая же это экономия? Ты теперь приходится двухкомнатную квартиру вместо одной комнаты арендовать.
2: Зато от тебя отстают все родственники, нет никакого гнета, потому что в Китае они постоянно подгоняют к браку, и не нужно платить выкуп за невесту. В Китае это обязательно от 1 до 2 миллионов.
3: Ничего себе.
0: Чего?
3: Юаней?
2: Нет, это в рублях.
3: Ага.
2: Рублей.
3: Странно, что они рублями расплачиваются.
0: Подожди, а этот выкуп, это кому? Это родителям отдают? Куда они девают родители?
2: Так, а вот, ну, кстати...
3: Хорошо вопрос.
2: Да, я знаю, что мужчины очень сильно мучаются, но они должны дать эти деньги вот девушке, чтобы...
0: А, самой девушке?
2: Ну, чтобы они потратили...
3: Это же взятка получается какая-то, а?
2: Вот
3: что-то, любовь начинается сразу с каких-то вот таких вот...
2: Вот это им и не нравится, поэтому они создали такой компанейский брак.
0: А, все, да, Саша, соскакивай с той темы, да. Так, ну, подожди, а если вдруг один напился, плохо себя ведет, какой-то шумный... Или, например, кто-то решил освоить музыкальный инструмент, или что-то еще, или громко телевизор, или храпит. Вот
2: в общем,
0: как
2: они
0: тогда?
2: Не сходятся. А нужно, потому что изначально подбирать себе человека подходящего, и в Китае появились отдельные мини-приложения, чтобы найти человека с похожим расписанием, с похожими увлечениями, чтобы...
3: Ну это ладно, нет, это на самом деле полбеды. А что, если один из этих участников компанейского брака встретит свою любовь где-нибудь? Что ему делать?
2: Все, они потом расходятся.
0: Ака, ипотека, ты же сказал, там еще чего-то.
3: Да. У них вроде все налажено уже было, все на мази. Они тут планируют
0: квартиру на них обоих.
2: Они считают, что это на короткий период времени. В общем, ты пока встанешь на ноги, потихонечку эту ипотеку выплачиваешь, работаешь на крутой
3: работе. Ну, знаю, как долго выплачиваешь ипотеку, подъем на ноги занимает 30 лет.
2: Ты же не один, ты же с кем-то вдвоем. Так что вы скажите, готовы ли вы ради экономии вступить в компанейский брак?
0: Да я тебе скажу так, Саш, не такая уж высокая коммуналка у меня. После твоих историй. Да нормально все. Ну, думал, ну, дороговато. Славно. Да не, нормально.
3: Как-нибудь вывезем.
0: Да, это интересно. Саш, спасибо тебе большое. Друзья, расскажите, за что вы готовы переплачивать, помимо вынужденных типа коммуналки и всего такого, именно для себя, вот что вам приносит удовольствие, и вы не можете себя остановить, не можете совладать с собой, нет-нет, да и платите больше, чем планировали. Расскажите нам об этом, звоните по телефону 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей. Анастасия пишет про то, за что она готова переплатить. С детства я очень увлеклась рисованием. И на свою первую зарплату в 19 лет я купила самые дорогие цветные карандаши. 120 цветов. Зарплата была 15 тысяч, и карандаши стоили 15 тысяч. Качество у них оправдало свою цену, и ничуть не жалею потраченных денег. Думаю, те, кто увлекается рисованием, меня поймут.
1: Ну вот это круто, когда ты можешь на свое увлечение столько потратить.
0: 120 цветов. А я подумал, это, знаете, есть наборы простых карандашей разной твердости. То есть там у тебя 50 оттенков серого и 70 разных цветов.
2: Ну, дорогой карандаш, это 125 рублей один карандаш, получается, стоит, да?
0: Ты поделил, да? Да. Ты пятнашку на 120? Угу.
2: Быстрее тебя мут. Да, и к тому, что, ну, это правда. Да. Ну, видимо, это стоит того, если ты этим увлекаешься и точно понимаешь разницу, что там и сил нажать какая-то другая, и цвета насыщенные.
1: Плюс, если хобби может перерасти в работу, ты можешь потом заработать.
2: Да даже не обязательно, чтобы в душе было спокойнее. Да,
0: побаловать. Это я когда купил себе первый хороший баскетбольный мяч, ну, это просто это небо и земля, когда ты играешь, то, что, я уже не говорю то, что в школе было, а где-то еще там на улице что-то еще, там кто-то из ребят приносил с собой, и вот прям классный для зала. Ну это же прям круто. На кончиках пальцев в прямом и переносном смысле чувствуешь.
2: Да, желаю каждому человеку испытать это ощущение, купить что-нибудь хорошее, дорогое, то, что ты любишь.
0: Да.
2: Прекрасно. А вот иногда, кстати, на себе люди экономят, а вот на других, о, широка душа, щедрая. Такой Сергей, он дозвонился. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый.
2: Здрасте.
0: Сергей, расскажите, на ком вы не экономите? Что это такое?
3: На ком? Ну, хоть на ком. Я вот, пока вы мне позвонили, я подумал, самое главное меня убивает, что с девушкой встречаюсь, и 50 на 50, мол, каждый за себя платит. Вот это вообще, как так можно? По-любому мужчину должен платить. Вот.
0: Ну, это конечно, женщина. 60 на 40 мужик
3: друзей,
0: настоящий.
3: Тем более родственников.
0: Конечно.
3: Это однозначно я заплачу и не буду смотреть на сколько платить.
0: Это да, Сергей. Ну, а вот для себя, ну, что-то есть, вот, когда вы себя хотите побаловать, ну, что-нибудь такое вот, что любите, не знаю, там, поесть, чем-то позаниматься, какое-то хобби у вас, какой-то инструмент, спиннинг, вы катушку покупаете?
3: Вот у меня фишка в том, что побаловать тем, что другим сделать приятное.
2: Короче, вот, да, вы закрываете стол, да, какая-то компания дружка собралась, и в финале вечера Сергей говорит: так, ребят, все, свои кошельки засуньте себе куда-нибудь туда, я оплачиваю. Пип.
3: Ну, в разумных пределах.
2: Я кофе только один взял, и все.
0: Ну, правильно, да.
1: А вы чувствуете, что друзья по отношению к вам тоже могут проявить какой-то жест? Или вам это вообще не важно?
3: Ну, да. Вот как-то так. Я вам все объяснил.
2: Да. Ну ладно, спасибо,
3: так,
2: Сергей.
3: Так что приезжайте,
2: Сергей,
3: в гости, спасибо. В Джубгу. Я в Джубге живу.
0: Ага, все. А, да, да, стол накроет Сергей. Сергей, спасибо большое за звонок, за приглашение в Джубгу. Друзья, расскажите про себя. За что вы готовы переплатить? Может быть, тоже ради других. Может быть, ради себя любимого, ради какой-то своей маленькой страсти. Вот не можете остановиться. Покупаете и покупаете. Переплачиваете и переплачиваете. За что именно? Звоните нам по телефону, пишите текстом.

0: Сообщение от нашей слушательницы Елизаветы. Я готова переплачивать за билеты на концерты артистов. На трибуне, конечно, комфортно, но с дальнего расстояния я могу посмотреть на артиста и по телевизору. А вот фан-зона – это здорово. Видеть и чувствовать энергетику артиста – это очень круто. Так что переплатить 2-3 тысячи за билет, убить свои ноги и спину, сорвать голос – стоит того, чтобы получить крутые впечатления.
1: Да, самое главное – не обнаружить какую-то внезапно очень высокую сцену в этой самой фан-зоне.
2: Но артист может ведь и спуститься.
0: Может, и оттуда сверху помахать.
1: Пока. На этом все. Спасибо. До следующего года.
2: А вот Екатерина пишет, готова переплачивать за все, что нужно в долгой перспективе. Недавно обновляла кухонную утварь и купила набор ножей. Сначала хотела один набор купить, но посмотрела отзывы и увидела, что набор не очень. И в итоге купила тот, что дороже, зато качество на высоте. Вот, за ножи, получается, Екатерина.
0: Кстати,
1: это ведь покупка такая, которую делают, там, не знаю, раз, два в жизни. Вот часто ли покупают люди ножи?
2: Я вообще не покупала, у меня в квартире, которые были, вот они...
1: Видишь, какие хорошие ножи купила хозяйка квартиры твоей.
0: Но мне кажется, те, кто готовит регулярно и часто, то у них, наверное, ножи выходят из строя, там, тупятся и так далее. Но хороший нож... Собственно, как и хорошие, там, не знаю, сковородки, да, потому что вот иногда там, ну, с кем не бывало, сэкономишь, купишь, классная сковорода, выглядит отлично, так же, как и любая другая, а потом она, не знаю, там, через 3-4 жарки начинает тут пригорать, тут прилипать вообще.
1: Да, надо перепробовать, конечно, много разных вариантов, чтобы найти свою идеальную. Не факт, кстати, что она будет дороже всех, но, видимо, просто методом проб и ошибок. Вот идеальное соотношение цены и качества. Но ножи — это круто, да. Это такой, правда, уже взрослый подарок.
0: Да.
1: Да, Екатерина дозвонилась, расскажет, за что готова переплачивать она. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я готова переплачивать, наверное, за 2-3 позиции. Первая позиция, которая пришла на ум, это безопасность. Что касается, например, автомобиля. Я никогда не стану экономить на там, тех же самых колесах, тормозах, еще каких-то вещах. Когда вот говорят, ну можно еще немножечко поездить, а потом приезжайте. Здесь я, скорее всего, не буду немножечко еще ездить. Я буду переплачивать. Может быть, раньше оплачивать, но, скажем так, лучше я здесь перестрахуюсь.
0: Ну, это важно. Личная безопасность, да. Екатерина, конечно, всегда, извини, Артур, всегда у меня,
3: да,
0: по крайней мере,
3: личная
0: возникает...
3: безопасность.
0: Но возникает,
3: да,
0: же вопросик, когда на сервисе говорят, что вокруг пора колодочки менять, там осталось 20%.
3: Вопросы возникают всегда, но здесь, скажем так, помощь друга, помощь папы или помощь мужа, которые едут со мной, разбираются и проверяют.
0: Да.
3: Поэтому здесь нет проблемы. А второе, наверное, то подарки близким людям. Здесь я готова отказаться от подарков малознакомым или не очень близким людям, от подарков какой-то ерунды, но я сделаю хорошие, дорогие подарки моим близким людям, которых я очень люблю, ценю, члены семьи.
1: А у вас какой-то общий фонд подарков, денежный смысл имеется в виду, и поэтому такие, так, хорошо, вот эта сумма была отведена, конечно, коллеге на 8 марта, но там, или на 23 февраля. Лучше маме...
3: Нет, здесь, скажем так, нету такого прям, что есть фонд, все равно в любом случае как-то варьируется эта сумма от раза к разу, но я изначально не стану даже рассматривать какие-то подарки там тем же самым коллегам, потому что что-то стоящее, но я вряд ли смогу подарить всем коллегам. А зачем я буду распыляться и тратить какие-то мелкие суммы в большом количестве? Я лучше эту сумму соберу и сделаю один большой хороший подарок своим близким.
0: Я вижу логику, да. Тем более, что если какую-то мелочь, да, вот там, или какие-то незначительные деньги, ну, сложно купить что-то действительно нужное или стоящее. Хорошо.
3: Да, да. То есть я потрачу деньги N раз, маленькую сумму потрачу. И в итоге все это ляжет в стол или улетит в помойку. Зачем?
0: Да, вот. Лучше эту сумму умножить на N.
3: Ну и еще тоже вот пока обсуждали, еще пришло на ум то, что я очень стала последнее время ценить время. И в большом городе, при большом ритме жизни я переплачу за, там, например, проезд по платной дороге, но я быстрее окажусь дома и опять же проведу время так, как я хочу. Отдохну или побуду с родными. Это тоже очень последнее время. Это прям последние 2 года я ощущаю, что это вышло на передний план. для меня.
0: Если позволяет экономить действительно значительное время, то, конечно, да. Просто мне иногда там я заказываю такси, и сервис показывает там ехать по бесплатной дороге 23 минуты, а по платной плюс 800 рублей и 19 минут. То есть там как бы 4 минуты, ну, думаешь, да ладно.
3: Нет, ну, везде есть здравый смысл.
1: Зависит от того, во сколько самолет, Антон, вот так вот.
0: Это да.
1: И когда заканчивается регистрация.
0: Да. Екатерина, спасибо большое, спасибо за звонок, за список. Ну, такой толковый, личная безопасность, подарки самым близким людям и время. Друзья, за что готовы переплатить вы? Расскажите о себе, звоните 745-6565.

0: Рехаб, Инна, Саш и Rock My Body здесь на Европе Плюс. Многие спрашивают, кто вам ставит такие прекрасные треки, наш диджей Костя Фомин. А почему он ставит? Потому что он не жадный.
1: Именно диджей Костя Фомин.
0: Сегодня именно таких людей не жадных мы обсуждаем и слушаем ваши голосовые сообщения.
2: Добрый вечер, Антон, Виктория, Саша, привет из города Донецка. За что я готов переплатить, так это за дорогие качественные роллы. Вот, есть роллы за 400 рублей заказывал, они, ну, вкусные, соответственно, но они маленького размера. А если вот заказать премиум роллы, то есть дорогие за 600-700 рублей, там действительно размер совсем другой, большой, плюс ингредиенты, ну, качественные, вот, поэтому... Лучше, если есть возможность, покупать премиум-роллы, и можно ими наслаждаться.
3: Премиум-роллы.
0: Угу, человек разбирается. Угу.
3: Да, и большой размер. То есть премиум-ролл, ты берешь его в руку, как яблоко, и откусываешь. И там уже раз и до лосося добрался.
1: Ну, это если премиум-ролл постоял, видимо, денечка-два, настолько, что хрустит аж, когда ты его кусаешь.
3: Это повторис альденте.
1: Ну, просто премиум-ролл не хочется есть сразу, знаешь, если хочется, чтобы он остался подольше с тобой.
3: Друзья, расскажите, за что вы готовы переплатить и переплачиваете время от времени. Звоните, пишите.
4: Это прогноз погоды.
5: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
4: Реклама.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Сообщение от нашей слушательницы Елены. Антон, Артур, Саша, с возвращением из отпуска. Очень скучали по вам по вечерним обсуждениям. К вашей сегодняшней теме. Еще один пункт, за что можно...

0: чешки, мокасины, что это?
1: Ну, кроссовки, наверное, вряд ли получится сделать в таком ателье, потому что там все-таки какие-то технологии, и я думаю, надо отдаваться тем, кто специализируется на этом. А вот, ну, туфли, я думаю, да, наверное.
0: Мне тоже кажется, туфли или что-то ближе к мокасинам, даже к мягким каким-то.
2: А вот Мария пишет: мне не жалко денег на свой досуг. Полгода не употреблял алкоголь совсем и думала, что сэкономлю деньги, а нет. Появилось свободное время, свободные деньги. Теперь они все без жалости и сожаления тратятся на спортивные слоты, на различные трейлы, спортивные забеги и греблю.
1: Я так и знал, что вот именно таков путь любого марафонца, ультрамарафонца.
0: Ну ладно, но с другой стороны, организм-то все равно, я думаю, говорит побольше спасибо.
1: Ну конечно, не абсолютно, да, тут уже без шуток. Это правда хорошо. Ну, я думаю, довольно много людей как раз-таки занимаются и спортивным туризмом, так называемым, да, сейчас же. Часто в другие города люди едут, летают, чтобы пробежать где-нибудь там.
0: Да-да-да, есть такое. Просто чтобы где-то испытать себя по непонятной дороге и в плохих погодных условиях.
1: О, это, кстати, вот вся эта история, Антон, что ты только что рассказывал, погодные условия, плохие дороги. Где можно встретить? Правильно, на рыбалке. И именно оттуда практически Станислав звонит и расскажет, сколько денег он тратит на свой досуг или хобби.
2: Здравствуйте.
0: Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну... рассказывайте, за что переплачиваете?
3: Хотел вот рассказать про рыбалку,
0: давайте.
3: Да.
0: Давайте.
3: Мы вот собирались уже 2 дня. Ехали на рыбалку. Сейчас на рыбалке сидим. Слушаем ваше радио.
1: Так.
3: Еще, считай, почти за 2-3 часа ничего не поймали. И так бывает очень часто нам.
1: А уже все съели?
0: Что с собой привезли?
3: Нет, еще не все.
0: Так, ну, потому что опытные рыбаки берут с запасом. Слушайте, Станислав, а расскажите, вот за что переплачиваете, когда покупаете какие-то снасти, еще что-то? Если вы любите рыбалку, наверняка вы заходите в магазин, где все продается, да? У вас же глаза разбегаются. Вот что вы не можете в чем себе отказать? Что покупаете?
3: Да, там столько много вещей, что глаза разбегаются, и ты все хочется. Но... как оттуда потом уйти.
2: А что вот самое главное, must have?
1: Самое дорогое, давайте так вот, на что вы потратили больше всего денег и снаряжения?
3: Самое большое, ну, на удочке в основном.
0: На удочке.
2: А у вас спиннинг? Или вы просто закидываете? Не вытаскивается? Ой.
1: Клюет, кажется, Станислав. Все, ребят, не до вас. Рыба пошла. Наконец-то.
0: Станислава, спасибо большое. Столько еще вопросов было.
1: Получается, мы как эхолот сработали, видите, нашли рыбу.
2: Она на наш голос прибежала.
1: Донка.
0: Да, друзья, расскажите про себя. За что вы готовы переплатить? Тоже, может быть, у вас какое-то хобби? Напишите нам текстовым сообщением.

0: Сообщение от Александра. Не готов, а постоянно переплачиваю за покупку сборных стендовых моделей. Собирать их времени, к сожалению, мало, но каждую половину зарплаты уходит на новые модели в коробках. И ничего не могу с собой поделать. Но зато душу греют эти разноцветные коробочки с пластиком внутри, даря надежду на приятные часы сборки когда-нибудь.
1: Да, это вы просто за удовольствие переплачиваете,
0: Да, за надежду, за ожидание. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.

0: классный хит «Магнетик» «The Baus» прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Финалем час и подводим итоги нашего голосования. За что вы готовы переплачивать, спрашивали мы. Много было разных вариантов. Меньше всего люди готовы переплачивать за любимый бренд, как оказалось. Всего 11% голосов здесь. Так что маркетинг, видимо, еще не в таких полноценных силах над нами. Самые популярные голоса. За качество и безопасность. Это лидер нашего голосования. Здесь 55%. Комфорт на втором месте. На третьем месте... сразу две позиции. Хороший сервис и вкусная еда.
1: Ну, прекрасно.
2: Короче, можно были бы деньги, а за что переплатить, мы точно найдем. Я бы так это сформулировал.
0: Да будет так, чтобы денег было у всех.
2: Кстати, по поводу были бы деньги. Завтра же день номер один на Европе Плюс. Европа Плюс будет целый день дарить 11 тысяч рублей. По последним данным Медиаскопа, Европа Плюс занимает первое место среди всех российских радиостанций по ежедневной аудитории. И в связи с этим завтра весь день будем дарить по 11 тысяч. Внимательно слушаем эфир. В нужный момент звоним, выигрываем. Нам вечером в эфире все это рассказываем.
0: Это сколько вкусной еды получится купить?
1: Сколько роллов, вообще просто.
2: Всем отличного настроения, всем завтра удачи. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

Европа Плюс Радио Хаб. Скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно. Ну а мы напомним, что это Кайга и Макс Макнаун. Take Me Back. Новый трек нашего эфира прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Ну и, кстати говоря, продолжая тему предложения, там абсолютно все бесплатно. Напомню еще раз и скажу, что ты можешь скачать в свой смартфон все подкасты и слушать все офлайн. Это невероятно круто. Ну и 8 дополнительных потоков тоже лишними не будут.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Итак, ближайшие 45. Классная музыка здесь, на радиостанции номер один в России. Я точно могу пообещать встречу с Мизмо. Услышим супер классный летний трек, который запомнится мне, кажется, в этом 26-м году. Hello!

0: классная история от Marshmallow Portugal The Man, Phoenix. Вся эта, и не только эта, музыка появится здесь на радиостанции номер 1 в России уже в ближайшие 45.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске значительная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мизмо. Классная, стильная танцевальная тема. Hello, the sun is up, where are you? Так, сейчас переводить буду. Переводит на русский. Привет, там, где ты, ребята. Там, где вы, там солнышко, конечно, светит. Естественно, там классная погода. Надеюсь, у всех хорошая погода. Хотя сейчас шел, дождик вроде бы накрапывает. Ну, да неважно, ладно. Все будет классно, все будет 100% супер. Погода не важна, важны деньги. И они завтра будут у нас здесь на Европе Плюс, потому что завтра у нас день номер один.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. А ты – радиослушатель номер один. Давай отмечать вместе. 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Целый день, каждый час ты можешь выиграть 11 тысяч рублей. Твой план простой. Слушай эфир, лови сигнал, дозванивайся первым.
2: И получи приятный бонус на свой счет.
1: 21 августа – день номер один на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше выигрышей.

Kanye West едет в Россию. Приготовься к большой игре. Скоро на Европе Плюс.

45 минут. Самая крутая музыка на планете Земля. Она вся здесь, у нас, на Европе Плюс. Кто будут? Будет много артистов. Будут Биби Рекс и Дэвид Гетта. Их история Sad Girls. Будет мистер Тедди Свимс. Поп, рок и даже соул-суперзвезда с работой Mr. Know It All. А еще Элок и Хали. Dive Into Me. Стильная танцевальная работа. Тоже с легкой примесью соло R&B. Мы такое любим. Все это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 45 минут дождись.

0: myself. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет! В Москве 23:00.

0: и Биби Рекса «Sad Girls». Девчонки, парни, не грустите. И этот трек тоже окажется в нашем чарте. Еврохит ТОП-40, пока его там нет, но все может поменяться уже в эту пятницу. Надо лишь поддержать его, проголосовать за него на europaplus.ru. У нас там часто все меняется, и твоя поддержка, твоя любовь действительно может сильно повлиять на позиции.
1: Лучший старт КДДК «Бамбалео». Мощный взлет «Аве» «Meet me in the dark». Номер один «Южель» «Moving to the sun». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

все, что хотите, ребята. Любую музыку, не только танцевальную. Хочется что-нибудь такое для души. Соловое, R&B. Пожалуйста, у нас на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub есть 9 музыкальных потоков. Там есть как раз-таки поток, про который говорил, про соул, про R&B, поток light и вообще много всего интересного. Хочешь рок? Пожалуйста. Кей-поп-музыка? Да вот тебе, пожалуйста, тоже. Почему бы и нет? Так что заходи, слушай и, конечно, устанавливай Radio Hub. Наверняка тебе понравится. Все, кто ставил, по крайней мере, все хвалят. Всем все заходит на 100%. Еще нам с тобой зайдет Боб Синглар и Кайза. Их работа I Can Wait. Послушаем ее совсем скоро.

Часа самая крутая танцевальная, хотел сказать. Да не только танцевальная, в целом музыка. Но начнем с танцевального. Анонсировать то, что будет дальше, будет один из главных дэнс-хитов этого лета. Дэ Баус и их «Magnetic».

Мощно, сочно. Еще из мощного, сочного Chapel Roan и ее Good Luck Baby. Это и многое другое. Многое, конечно же, другое. Впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

Дебауса, Магнетик. Честно признаюсь, этим летом меня, конечно, примагнитило к этой работе. По-другому нельзя. Добавил сразу к себе плейлист, наверняка вы тоже. Конечно же, мы... как можно было пропустить, чтобы такой трек не оказался у нас здесь на Европе Плюс? Невозможно, невозможно. Поэтому вот тебе, пожалуйста, лучшая музыка на планете Земля. Она вся здесь у нас. Естественно, есть Лорин, девушка, которая дважды победила в конкурсе Евровидения. Ее история «Юфория». Мощная тема будет Джейсон Дерула, абсолютный любимец всех, мне кажется, меломанов России. Его история Мичико вместе с диджеем Гоча. Все это впереди. Все буду ставить для вас этим вечером, ночью. У кого-то, может быть, даже уже и утро. Страна у нас большая. Все буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного. Классного. Просто классного.

Лада, моя Мишель и Баста. «Если я буду танцевать», так называется их работа. Группа «Моя Мишель» – частый гость в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Я надеюсь, что их эту работу тоже чарт не обойдет стороной, точнее, этот трек не обойдет чарт. Да, все правильно сказал. Все правильно сказал. В общем, голосуйте и за эту работу. Она пока в статусе новинки, так что, может быть, и в ближайшую уже пятницу, то есть сегодня в 2 часа дня, о, как я забыл, что сегодня уже пятница, в 2 часа дня по Москве она окажется в нашем чарте. Посмотрим, послушаем. И, конечно, послушаем DNCE. Их работа «Cake by the Ocean», будет «Ebony Hollow», все это впереди на Европе+. Все скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Будут Мартин Гэрикс и Мадонна. Их танцевальный хит Bizarre. Еще одна суперстар. Хотя у нас их много, конечно, но тем не менее. Шакира и Бёрна Бой, их работа «Дай, дай». Один из хитов, к сожалению, уходящего уже лета 2026, но мы послушаем еще. И лето, конечно, не будем отпускать. Еще есть «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Поп-рок, суперзвезда. Да и вообще артистов много. Впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: трек, который потихонечку, но пробирается выше и выше в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Восьмая строчка, и все может измениться уже сегодня, потому что сегодня пятница, как всегда в пятницу, в 2 часа дня по Москве мы слушаем свеженький Еврохит с Алексом Мануйловым, так что присоединяйся! Еврохит ТОП-40,
1: Алекс Мануйлов. Лучший старт, КДДК, Бамбалео. Мощный взлет Аве, Meet Me in the Dark. Номер один Южель, Moving to the Sun. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Диджей Дипло. У него столько проектов, Ну, Major Lazer, конечно, мы знаем его проект. Линон, вот эта вся история. Ну, и это, конечно, актуальная тема, тоже крутая. Two Steppin', Дипло. Абсолютный суперстар. Причем в разных абсолютно стилях, с кем только не сотрудничал. Есть еще несколько артистов, которых послушаем дальше, которые тоже талантливые, до безумия. Есть Jonas Blue. Классная летняя танцевальная тема. Edge of Desire. Послушаем ее. Будут поп-рок суперстар Леони и Калум Скотт. Их работа Stay. Все это впереди, все совсем скоро. Оставайся и ты с нами здесь на Европе+.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди больше хитов и больше музыки на Европе плюс. Как по-другому? Как по-другому? Есть новинка от Fastboy. Классная танцевальная тема. Летняя Music Sounds. Хочется добавить Better With You. Со всеми вами музыка, конечно, лучше. Естественно. Еще есть Teddy Swims. Mr. Know It All. Поп-звезда, соул-звезда, а еще есть поп-рок-звезда. Somber 12-12. Мощно, сочно, мощно. Все это впереди на Европе+, а все совсем скоро. Лови.

так получилось, что под конец лета они нам ее выдали. Но, тем не менее, летняя стильная история Music Sounds. Это классная, классная история, которая, я уверен, многих радует. Как, конечно же, и все танцевальные хиты, которые можно себе представить, все самые лучшие, они вас тоже будут радовать уже в субботу в 22:00. Слушайте наше шоу «Резиденс», и будет вам счастье. И, конечно, можно, кстати, послушать все прошлые выпуски на europaplus.ru в качестве подкаста. Все это включается в один клик, так что заходите. Еще вместе послушаем команду The Cardigans, их работу «My Favorite». Favorite Game, легендарную историю, будет Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. Все это впереди на Европе Плюс, все скоро.

работа, которая проявилась ярко за короткое время в нашем чарте Еврохит ТОП-40, занимает сейчас 19 место. И, как вы знаете, пятница уже наступила. Поэтому надо ждать, конечно, 2 часа дня по Москве, чтобы услышать, на каком месте будет теперь эта работа в нашем чарте. Может быть, поддержать ее, если она нравится, почему бы нет. И, конечно, здесь сейчас остаться и послушать классную тему от великого Дэвида Гетты и Биби Рексы. Их работа Sad Girls будет BTS. Ребята, которые были на вершине нашего чарта, тоже долгое время. Их работа Swim совсем скоро. Все буквально через несколько минут здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ближайшие 30 минут. Будет новинка от Кайго. Take me back. Стиль. Нам такое нравится. Еще нравится Шакира и ее актуальная для лета 2026 работа «Дай-дай». Там еще Burna Boy на фите, скажем так. А еще по поводу фитов Келвин Харрис, Реган Бон Мэн. Их мощная тема «Giant». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.